0: Градусы голые, ну, как говорится, голые и смешные. Передача такая была. Не знаю, сейчас есть или нет, но то, что там показывали, действительно выглядело очень даже весело. Да и вообще, вы знаете, когда максимально раскрепощен ты, ничего и никого не стесняешься, всегда какое-то настроение другое, игривое. Да и жаркое лето толкает на это все лишнее из себя сбросить и показать во всей красе, если есть что действительно показывать. Ну, мы не телевизор, показывать вам ничего не будем. Русское радио слушают и русское радио любят, а мы любим вас. Это очень взаимно, действительно. И, конечно же, мы всегда вас поддерживаем. Так и сделаю прямо сейчас я, Илья Крылов, особенно тех девушек, кто почему-то плачет. Девчонки, вытираем слезы. Юля Савичева поможет. Всем большой привет.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Нравится Артуру Пирожкову записывать все новые и новые песни, и каждая бесспорно становится самым настоящим хитом. А еще нравится артисту ступенька за ступенькой подниматься в золотом граммофоне русского радио. И так до вершины главного хит-парада страны с вашей помощью он доберется. Вот прямо сейчас у нашего Артура Пирожкова 4-е место, но все может в момент измениться. Если вы проголосуете за песню самой красивой на сайте rusradio.ru, ну а послезавтра, в пятницу, будем подводить итоги недели в золотом граммофоне.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева, и вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

чтобы не скучать на земле, нужно полежать, пока она еще летняя. Теплое покрывальце на пикнике раскинули, улеглись морской звездой и смотрим на небо. Разглядываем облака, солнце и луну со звездами, если ночь за окном. Можно и звезды посчитать, между прочим, да, попытаться заснуть. Ну, что там еще считают? Овец. Есть еще один вариант. Можно посчитать кроликов, и тогда точно сон будет крепким и милым, как белый кролик Марфы.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете Русское радио, 4.05 в Москве. Надеюсь, у вас не прошла любовь и есть еще желание любить, любовь свою кому-то дарить и получать взамен от человека, который любит вас больше жизни. Вы для него смысл, стимул, мечта, да что там, целый мир. И складывается он, конечно же, из половинок. Полмира — это любовь одного человека, а еще полмира — другого. Полмира — это песня Настасьи Самбурской. Сейчас мы будем ее слушать на Русском радио, но прежде напомню, что меня зовут Илья Крылов. Большой привет всем, с кем еще сегодня я не здоровался.

Ну какое уж молчание. Пение, да, пение сладкоголосое на летнем русском. Звезды любимые поют, ну и вы по ту сторону динамиков тоже подпеваете. И вместе так хорошо нам и дальше будет еще лучше под песни Анастасии Стоцкой, группы Arctic Asti. С Филиппом Киркоровым воспоем Луизу. Ну до этого момента потанцуем еще под хит Нюши «Цунами». И появляется мод с намеком на нас.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: На русском радио все волшебное. И песни, и ведущие, и конкурсы. Да, у нас продолжается волшебный конкурс. Называется он «Антоновка по-русски, не кислые шутки». Но времени у вас не так уж и много остается, чтобы классную шутку придумать и на русское радио прислать. До 31 августа мы принимаем ваш юмор. Ну а дальше будем подводить итоги и вручать подарки. А это, во-первых, ваша шутка, записанная голосом Антона Юрьева в эфире. Ну и второй немаловажный приятный момент. В подарок вам достанется фирменная футболка от русского радио с текстом вашей шутки, если шутка ваша нас зацепит. Заходите на сайт русрадио.ру, все подробности там.
0: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: И потом и повторять вновь и вновь вот эти слова. Хочу спасибо тебе сказать за чувства, за дружбу, за то, что на работе подменил и вышел за меня, я свои дела поделал, в долг денег одолжил, да много за что мы друг друга с вами благодарим. И главное, не останавливаться, помогать, и нам когда-нибудь тоже кто-то поможет, так же, как и мы, не будет ждать, а выручит в нужный момент.
1: На русском радио...

все-таки да, вы проснулись, рукой до радио дотянулись и включили русское. И большие молодцы, что так сделали. С нами просыпаться одно удовольствие. Ну, а сколько радости вы получите, когда в ваших руках окажутся подарки от русских перцев, это уже отдельная история. Не проспите сегодня с 7:00 по Москве. Но пока всем доброго утра, замечательного дня и только удачи в делах. Как ваши дела? Я Крылов Илья, надеюсь, что очень хорошо.

Всем-всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском. Русское радио. Я жду тебя.

0: чтобы все было хорошо у Романа Архипова с этой песней в золотом граммофоне, сначала вы должны ее туда отправить. Каким образом? Только голосами на сайте rusradio.ru. В эти минуты композиция в трек-листе претендентов на попадание в золотой граммофон русского радио. И все зависит только от вас. Нравится песня? Ну, значит, голосуйте. И чем больше голосов, тем выше шансы на успех. Ну, а в пятницу с 17 до 19 по Москве мы узнаем, как вы проголосовали. Любовь свою через голоса отдавали.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Радиоканал «Русское радио» Иваново зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушать?

Зажигаем, ну, чтобы погреться там или приготовить какую-то еду вкусную на открытом огне. Сначала мало огня, а потом как дрова разгорятся, уже огня очень много. Ну, здесь важно контролировать процесс горения. А то и подгореть что-то может в котелке или на решетке у нас и невкусно уже будет нам, да. Ну, а на русском огонь музыкальный. Огня ни мало, ни много, ровно столько, сколько нам с вами необходимо. Все под контролем у меня Ильи Крылова. Располагайтесь поудобнее и встречайте эту среду вместе со мной.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голосуют из Нигелова, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-235-0-263.
2: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

помнить, то исключительно только хорошее, и так вперед по жизни мы идем, а как только начинаем тащить из прошлого весь негатив в день сегодняшний, и уж тем более в светлое, безоблачное будущее, все можно ставить точку в счастливой истории, из рук все начинает сыпаться, и настроения уже нет нормального. Так что отпуская, окончательно отпускаем, иначе все это зря, как пела только что Мари Краймбрери. Ну а дальше на русском радио споют Шура, Юлиана Караулова и СТ, и группа А-студио ровно через 3,5 минуты на русском.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Пятница, нам интереснее, что будет сегодня и завтра. Ну, так далеко давайте уж забегать не будем. Мы сконцентрируемся все же на этой среде, она уже вовсю идет. И дальше только больше веселее. Не без помощи русских перцев. Они скоро в эфире, а я прощаюсь до завтра. В четверг появлюсь у микрофона в 15 часов по московскому времени. Илья Крылов, Русское радио. Поехала цепаться. Пока.
1: Реклама на русском. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове 901 500.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Совете Безопасности России заявили, что с начала года контракт с Минобороны заключили 200 тысяч человек. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил хороший темп комплектования войск беспилотных систем. В них поступили около 40 тысяч граждан. Еще 16 тысяч отправились на спецоперацию в составе добровольческих формирований. Причем Медведев отрицает сообщение об осенней мобилизации и подчеркнул, что в этом нет необходимости. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе. Как пишет РИА Новости, в список препаратов для лечения добавили 20 позиций. Кроме этого, средняя продолжительность лечения одного завершенного случая увеличилась до года. Было 9 месяцев. Также, согласно документу, для диагностики будут проводить первичный прием сразу у нескольких специалистов, в том числе акушера-гинеколога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста и кардиолога. Генпрокуратуре и Минюсту предложили запретить в России раздолжнителей. Обращение также направили в Госдуму и антимонопольную службу. Газета «Известия» пишет, что участники рынка просят создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуру банкротства граждан, и разработать единые правила. Так хотят отделить честных юристов от недобросовестных посредников, которые обещают быстрое избавление от долгов, но не всегда раскрывают клиентам все последствия процедуры. Объятия помогают обезьянам избежать конфликтов, а не только помириться после ссоры. Ученые в течение 8 месяцев проводили эксперименты с едой в заповедниках Конго и Замбии. Шимпанзе заранее видели, что в вольер готовится высыпать арахис. В ожидании приматы больше обнимались, касались и гладили друг друга. Оказалось, что после такого контакта они значительно чаще ели рядом, без проявления агрессии. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио.
1: Так, друзья, доброе утро! Вы все проснулись? Я не вижу, я не слышу, где вы? А Димка проснулся? Ты просыпаешься, ты уже должен был быть бодрым. После зарядки, пробежки, обливания холодной водой здесь встречать.
2: Уже среда, силы кончились.
1: Нет, только все начинается, друзья мои.
2: Надо же
1: силы подкопить к выходным, поэтому давайте. Давайте улыбаться шире и радоваться этому новому дню вместе с нами, с русскими перцами. Дима Мороза.
2: Да, Полиночка Жукова тоже здесь. А почему нам надо аккумулировать силы к выходным? А потому что у русского радио день рождения.
1: Да, между прочим.
2: Будьте готовы, да, все расскажем. Ну а до этого момента мы с вами еще успеем прекрасно насладиться голосами русских перцев. Полиночки Жукова, Дима Морозова в игрушке «Переперцы».
1: Да, мы попоем сегодня, что-нибудь испортим, как обычно. Расскажем вам, чего ждать от этого дня в перченом гороскопе.
2: А еще, естественно, 10 тысяч рублей. Антона нет с нами, но деньги от него остались. Знаешь, как в компьютерной игре, когда какой-то персонаж исчезает и превращается в монетки. Вот это Антон.
1: Ой, надо эти монетки потом будет собрать, чтобы на следующей неделе он появился снова.
2: Да, в общем, все это впереди. Сегодня среда, 29 июля, русские перцы, главное утреннее шоу страны. Начинаем!
1: Понеслось!

0: мне кажется, ничего более милого за сегодняшний день вы больше не услышите, потому что у меня такая новость, от которой прям хочется, я не знаю, переродиться и стать тюленем. Ого. Потому что в Швеции тюлень устроил себе настоящий серф-отпуск. Кстати, есть видео в социальных сетях, можно найти этого любителя покайфовать. Значит, рассказываю. Береговая охрана заметила в море одиноко дрейфующую доску для серфинга и решила, что кому-то нужна помощь. Но, приблизив изображение, спасатели обнаружили на доске тюленя. Тот с абсолютно невозмутимым видом отдыхал на своем плавучем лежаке и, судя по всему, чувствовал себя просто великолепно и прекрасно. Я видела это видео. Там действительно этот самый тюлень так тюленился на этой доске. Он просто кайфарик. Я не знаю, человек понял... Ну ладно, не человек.
1: Тюлень понял эту жизнь.
0: Тюлень понял эту жизнь, да.
1: А я видел еще один видосик, где женщина ехала на... То ли это каяк был, или сап это был. В общем, к ней целых три начало залезать.
0: Тюленя?
1: Три тюленя. Да куда же вы все лезете? Причем двое залезли просто полежать, а третий полез к ней еще и целоваться.
0: Господи, какие они хорошие. Ну, теперь срочно хочется опять свой сап достать, надуть его и поплыть туда, где есть эти тюлени.
1: Искать тюленей.
0: Может, мне тоже повезет. Я найду своего тюленя.
1: А котик подойдет?
0: Морской?
1: Нет, обычный.
2: Реклама на русском. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

0: прочитаем мы
1: батюшку
0: сейчас. И батюшка тоже прочитает сейчас. Значит, овны, не пытайтесь сегодня все успеть. Самое важное все равно окажется не в списке дел.
1: Как всегда. Телец, кто-то попросит у вас совет. Не скромничайте, потому что он действительно нужен.
0: Коллеги-близнецы, сегодня полезно выключить автопилот. Именно спонтанность принесет лучшие результаты.
1: А я сегодня за руль не держался, мне машина пишет: возьмите руль, пожалуйста, возьмите машину управления. А рак, не принимайте чужую строгость близко к сердцу. Она быстро закончится, а вот настроение останется.
0: Лев, если сегодня появится повод похвалить кого-то, не сдерживайтесь, добро обязательно вернется.
1: Девы, иногда лучший способ помочь — это просто вообще не мешать.
0: Весы, день отлично подходит для того, чтобы сделать первый шаг, которого все давно ждут.
1: Скорпионы, сегодня стоит меньше объяснять и больше показывать делом. Как говорила одна известная певица: если надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Стрелец, любая дорога окажется приятнее, если перестанете смотреть на часы.
1: Козероги, позвольте себе поменять мнение. Это не слабость, это признак роста.
0: Водолеи, самая полезная идея дня придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
1: И рыба на десерт. Помните, удача любит тех, кто умеет замечать прекрасное в обычных вещах.
2: Перченый гороскоп на русском радио. На этой неделе номер третий. Через туман, тучи и пропасти. Номер второй.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио.
1: Мы едем, едем, едем.
0: Куда?
1: Где интересней.
0: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым на русском радио. Реклама на русском.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
8: Такие мы удивительные люди.
7: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба Русского радио. 5,

0: песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Русские перцы.
1: Ой, спасибо Алисе Морозовой за такую прекрасную песню новую. Да. Ну вот, знаешь, тысячу раз мы уже это слышали.
2: Что
1: Но
2: именно?
1: В 1001 раз мы опять послушаем исследование о том, что трудоголики — это не лучшие командные игроки. А
2: ну,
1: я даже сейчас расскажу, почему. Ученые, значит, выяснили, что они сосредоточены на своих задачах. Они очень часто берутся за лишнюю работу. С коллегами они взаимодействуют плохо, потому что они перед собой уже поставили высокую планку. А если вы ей не соответствуете, то вы за бортом. Поэтому в командных проектах их эффективность может снижаться. Зато там, где надо применить какую-то высокую концентрацию,
2: так,
1: внимательность, опыт, компетентность, самостоятельную какую-то работу, они, вот эти трудоголики-единоличники, показывают очень хорошие результаты. Поэтому идеальный сотрудник, который готов работать 24/7, он подходит, к сожалению, не для каждой должности.
2: Я согласна. Вот мне кажется, в творческих профессиях вот трудоголикам очень сложно быть. Тут нужно немножечко полегче в каких-то ситуациях относиться ко всему.
1: Ну, некоторые просто такие из себя профессионалы, они говорят, я не могу себе позволить расслабиться, иначе это покажет меня не с очень хорошей стороны.
2: А на прошлой неделе мы обсуждали новость, что многозадачность — это тоже не плюс качества для сотрудника, помнишь?
1: Ну, потому что, когда ты делаешь много разных задач, скорее всего, одна из них у тебя так или иначе отвалится.
2: Ой, короче, не знаешь, что делать, как работать.
1: Ну, а есть у нас одна знакомая, которая набрала себе работы, думая, что заработает больше. В итоге она работает много, а зарабатывает так же.
2: Эх.
1: Поэтому на берегу, пожалуйста, договаривайтесь. Дорогие товарищи трудоголики, каждый труд должен быть оплачен. Сколько раз я вам это уже говорил?
0: Русские перцы. На русском радио.

0: Распелись такой шикарной песней.
1: Ну, еще пока не распелись, прочищаем связочки.
0: Мою уже по-моему, прочистились.
1: Да? Да, ёршик обратно.
0: Держи, это вокальный ёрш.
1: Специально вокальный ёршик. Итак, друзья, сейчас нам нужен человек, который идентифицирует ту песню, которую мы сделаем вид, что споем.
0: Да, ну мы сегодня будем, кстати, вообще такое петь. На такое позарились.
1: Ну-ка, дай я посмотрю.
0: Да-да-да.
1: Ой-ой-ой, как бы чего не вышло после этого.
0: Да, вот я тоже переживаю, что может что-то выйти. Потому что песня сложная.
1: Но с другой стороны, человек, которого мы будем сейчас изображать, он с чувством юмора.
0: Да.
1: Поэтому, в принципе, я думаю, нам все сойдет с рук.
0: Надеемся.
1: Поэтому нам нужно срочно, чтобы вы дозвонились к нам 8495-995-105.7 в игрушку «Переперцы».
2: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
3: Перешутить Антона?
2: Невозможно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены.

0: сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции». Федеральная пассажирская компания.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и перцы на русском радио.
1: Ну что, давайте срочно-срочно свои связки разомнем. Сейчас люди с идеальным музыкальным слухом, конечно, напрягутся. Но что такое? Кто мы такие, чтобы себе отказывать в пении?
2: Не будем этого делать ни в коем случае.
1: Нет, зато сейчас мы послушаем голос человека, которого зовут Валерий. Он из города Омска. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валера.
3: Доброе утро.
2: Как вы относитесь к вокалу где-нибудь в караоке? Любители вы или профессионалы?
3: Нет. По случаю.
1: По случаю. Ну, то есть вам нужно, во-первых, хорошая компания, во-вторых, вкусный стол.
3: Да, типа того.
1: Вот. Ага. Ну и потом на десерт уже вместо тортика ваше пение. Ну ладно, хорошо.
3: Да.
1: Сейчас мы предлагаем, Валер, сразу начать с десерта. Мы сразу будем петь. Но сначала ответьте нам на вопрос. Какое увлечение у вас было в детстве?
3: Ой, много. Марки?
2: Помучим сегодня?
1: Будем мычать.
2: Ну, хорошо.
1: Ладно, Валер, тогда послушайте, как мы с Полинкой сейчас помычим. Идентифицируйте эту песню.
2: Да.
1: Назовите нам ее и получите колонку. Все понятно.
2: Все, Валера, мы желаем вам удачи и себе тоже.
1: Я сейчас заряжу аплодисменты на всякий случай.
2: Давай. Три, два, один.

0: Ну, как
1: мне это напомнило,
0: вам?
1: Знаешь, в музыкальной школе распев.
0: Да, да.
1: Мамо, ми-ми-ми-ми-ми-ми.
0: Была такая. А, Валер, вам что-нибудь это напомнило?
2: Ну, под певца не помню. А, Николай Басков, поэтому что-то без тебя зима, там что-то без тебя это.
0: Вот такой крутой оказались перец в нашей компании, что действительно правильно отгадали песню. Это Николай Басков, без тебя нельзя. Валер, ну без вас бы действительно ничего бы не случилось, без вас нельзя просто было бы провести
2: спасибо,
0: это утро.
2: Спасибо.
0: Вас поздравляем, колонка от Русского радио достается именно вам. Вот так вот.
1: Ну, вот
0: молодец.
1: Эту песню.
2: Спасибо большое, Тепсики. Спасибо.
1: Валер, вам тоже большое спасибо. Давайте договоримся так. Вот когда вы получите колонку, вы прям первым делом включайте. Вот
2: я эту... сразу к вам позвоню, и мы четыре это, как там, я не знаю, называется.
1: Квартет.
2: Это... Да, да, вот в квартете с вами споем.
0: Хорошо, договорились.
1: Разделим эту песню на четверых.
3: Переперцы на Русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленный тунец «Капитан вкусов».

0: радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка «УТРК Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.
5: В наше время детей ставят в тот угол, где хуже всего ловится Wi-Fi.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Авторадио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Катерина Дмитриева. В Ивановской области растет производство продуктов питания. В частности, в первом полугодии увеличился выпуск молока. Это результат запуска молокозавода в Иванове. Как сообщает правительство, на возрожденном предприятии наладили стабильный выпуск 14 видов продукции. Также с начала года в регионе выросло производство безалкогольных напитков и мясных полуфабрикатов. Сегодня в Иванове будут обезвреживать условных террористов. В областном центре пройдет тренировка силовиков, участвующих в контртеррористических операциях. Как сообщили ФСБ, учения пройдут на одном из объектов органов госвласти. При проведении тренировки планируется применение стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов. В лагерях и организациях доп. Образования Ивановской области проходит акция «Безопасное лето». Проект затрагивает все потенциальные риски и опасности, которые могут случиться в каникулы с детьми. Ребятам напоминают о правилах дорожного движения, использовании самокатов, велосипедов, питбайков и другой техники, о том, какие меры необходимо соблюдать при купании в открытом водоеме, а также как вести себя в интернете. Черногория с 1 ноября отменит безвизовый режим для граждан России и Беларуси. Как сообщает Лента.ру, до 31 октября туристы еще смогут въезжать в страну без визы и находиться там до 30 дней. При этом власти оставили за собой право вводить отдельные исключения, в том числе на туристический сезон. Решение связано с подготовкой Черногории к вступлению в Евросоюз и приведением миграционных правил к его требованиям. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Доброе утро, наши любимые, самые лучшие слушатели русского радио. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы этот день был таким же теплым, как кружка любимого кофе или чая с самого утра. Ну а мы всегда вскипятим этот чайничек хорошего и прекрасного настроения. Русские перцы тут, Дима Морозов, Полина Жукова. Привет, привет.
2: Доброе утро, ну давайте согреваться, потому что ну что-то какой-то реально контрастный душ. После вчерашнего просто такого жаркого денька
1: у нас в Москве холодно.
2: Опять как будто бы осень.
1: Угу. Ну, а в этом часе мы, кстати, вот плюс 10 сделаем обязательно.
2: Тысяч.
1: Рублей.
2: Кому-то.
1: Кому-то, да, в игре против правил. Я тут вспомнила, как в детстве неожиданно для всех, ну и себя в том числе, ведь посыл у меня был совсем иной в тот момент творческий, я испортила деньги. Значит, лежали тогда купюры на столе у родителей. Я уже не помню, какой был номинал. Но я взяла, значит, фломастеры и все, что было там на столе, все деньги раскрасила всеми цветами радуги. Это было очень дорогое искусство, очень дорогое творчество.
2: А они себе потом ремнем на Биулину не сделали?
1: Нет, меня так не воспитывали с ремнем. Но я на всю жизнь запомнила, конечно, эту ситуацию.
2: Художница,
1: да. Больше не рисую.
2: А вы оставили как раритет, знаешь, чтобы в рамочку повесить?
1: Нет, не оставили.
2: Это купюры нового образца.
1: Да. Такие разноцветненькие. Может быть, чем-то похоже на сейчас.
2: Не Полина, да, выпустил, имитировал.
1: Вот и хотелось бы спросить сегодня у наших слушателей, потом и у тебя, Дим, кто же спрошу, какая была самая неожиданная ваша детская пакость? Ну, напакостила я же тогда, но это было, ну, не специально, как бы, ну, неожиданно для меня самой потом уже, что это была пакость.
2: Ну, да, это была, ну, просто такая творческая жилка в тебе говорила. Ну, ее быстренько забросили в дальний ящик. Ну, друзья, давайте, напишите про ваши самые неожиданные детские пакости. Мы ждем ваши истории в наших социальных сетях, например, в канале в Максе.
1: Можете в группе ВКонтакте. Там есть пост и комментарии открыты также.
2: И... Ну, и есть еще номер. Прорывайтесь. +7 916 003 105.7. СМСки и в мессенджер тоже пишите. Ждем.
0: На русском радио.

0: А мы сегодня говорим про ваши самые смешные, не забавные детские пакости. Вот Галя нам написала: в 1982 году, когда ей было 5 лет, она увела с детской площадки из садика несколько своих коллег смотреть щенков во дворе нашего дома. Мы жили от садика через 3 дома. Воспитатели заметили наше отсутствие только когда папа пришел забирать меня из садика. Нашли нас, конечно, быстро, но вечером я получила ремня. Сидеть пару дней не могла, зато ребята из садика остались довольны, что успели посмотреть щеночков.
1: Ну, а воспитателям не хотели ничего сказать, да? То есть дети
0: им
1: виноваты.
0: Им тоже надо было ремня дать.
1: А вот Алина нам написала, мне очень как бы и смешно, и грустно сразу от этой истории, но больше, наверное, смешно. Я бросила соленую рыбу в аквариум с рыбками, чтобы они там подружились.
0: Кошмар.
1: Но в итоге все рыбки
0: плохо
1: погибли.
0: Закончилось. Да, ну вот Оля нам написала: мама сшила себе красивое летнее платье, такое длинное, а у Оли был любимый клип Наташи Власовой «Я у твоих ног». И пока мама была на работе, я надела ее платье, в нем изображала себя, как в клипе, помяла его, решила погладить и сожгла. Самое обидное, что мама всего лишь один раз успела его надеть.
1: Ой, правда, обидно.
0: Получила
1: как
0: я тогда от мамы.
1: Я представляю, это, конечно, очень обидно, но зато на всю жизнь запомнили. Наверное, больше и не гладят ничего там, да?
0: Теперь она покупает платье, которое не надо гладить.
1: Да-да-да.
0: Уже мятые.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363. Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утрезнедева, Владимирская область, село Чирикова. ОКРН 13-235-0-263.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: Прошу прощения за опоздание, но я не приду.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна?
5: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
4: Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон, расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: А, подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались сегодня ночью, нормально.
2: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: И какие же вы были шалуны.
2: Пакостники.
1: Ой, Олечка нам пишет в группе ВК. Значит, в возрасте 6 лет решила поиграть куклой в серванте, с сервизами и посудой. Серван был со стеклянными дверцами и полками. И вот в прекрасный момент я решила повиснуть на руках на второй полке в серванте. Ну, конечно же, рухнула на пол вместе с посудой, полками и сервизами. Это был шок для меня. Родители сильно не ругали, но это я запомнила на всю жизнь, еще бы.
2: Да, но зато теперь у этих родителей наверняка нет синдрома отложенной жизни. То есть надо пользоваться сервизом, пока его никто не разбил.
1: Это точно.
2: Вот Катенька нам написала, когда ей было 3 годика, маме купили дорогущую польскую помаду. Она очень приятно пахла, но я решила ее съесть. Когда родители зашли в комнату из-за подозрительной тишины, то их удивлению не было предела. До сих пор вспоминаем эту маленькую пакость.
1: Ну а что, правильно, между прочим, в помаде содержится, ну или содержался раньше акулий жир, наверное, это полезно.
2: Да.
1: Лорензия нам пишет, у мамы была коробка конфет для особых гостей. Страшный дефицит в 80-х годах, а мне очень хотелось их попробовать. И вот я потихоньку открывала коробку и понемножку откусывала с уголочка в конфетке. Представляете лицо мамы, когда она поставила на стол гостям коробку, где абсолютно все конфеты были на откусаны.
2: Ну, как Вера Лаша, что в коробке, то и на коробке.
1: Кошмар. Да, что
2: вот
1: у нас еще?
2: От Света сообщение с Башкирии. Старший брат всегда над ней подшучивал. Он ночью под простыню положил ей веревочку, и когда я засыпала, он ее шевелил, а я кричала от испуга. У меня кто-то шевелится под простынью. Очень испугалась. Папа прибежал, говорит, да нет тут никого. Брат смеялся. Ну, в общем, на утро я рисовала подъезд травой и написала его кличку. Толстый, ага. Крупно. То есть она травой выложила крупное слово «толстый»,
1: да,
2: его кличку.
1: Чтобы все знали, что, кто тут пакостник.
2: Да, вот самый Марина, большой. Кстати, написала. Марина, вы сделали то же самое, что и я в детстве. Она разрисовала дяде своему паспорт и трудовую книжку. Паспорт пришлось менять, а книжка до сих пор хранится. Он всегда это вспоминал со смехом. Я же рассказывал тоже, как я мамины портреты нарисовал на каждой странице паспорта.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
15: Окружающих надо периодически пугать,
16: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: вы нас делаете счастливыми, когда пишете такие классные истории по нашей сегодняшней теме. Ваша самая неожиданная детская пакость. Вот, например, Яночка нам написала, она в детстве, когда родители купили дорогие конфеты в коробочке, я их незаметно открыла, съела и закрыла, как будто бы не трогала их. А весовые конфетки в фантике я заворачивала пластилин.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Как же эти конфетки манят и манят детей. Леночка нам написала, о, это было в то далекое совдеповское время, когда у женщин были очень красивые комбинации. Так вот, у моей мамы модницы их было много, и все с такими красивыми кружевами внизу. Значит, я 6-летняя, играя с куклой, решила ей сделать свадебный наряд. И у каждой комбинации отрезала по значительному кусочку кружева. Ведь они красивые, разные. Моему восторгу не было предела. Да. А вот у мамы, соответственно, такой был шок. Попало мне тогда, конечно, знатно.
0: Да.
1: Но да, если уж одну бы испортили, да, комбинацию, один вопрос, да? А если вы уж по всем прошлись, обидно.
0: Вот, похожая история была у Марины в шифоньере. От маминого платья тоже отрезала кусок, чтобы сшить кукле платье. И шторы тоже так же резала. А сейчас у меня свое ателье.
1: О!
0: Ну, вот видите, пригодилось вас ваше умение.
1: А Настя нам написала, что она помнит свою детскую такую пакость. Значит, она намазала нос красной краской акварелью, значит, прибежала к маме и говорит, вот, кровь из носа! Мама тогда чуть в обморок не упала. Я, наверное, больше нее даже испугалась. Такая история, вот такая вот пакость, действительно.
0: Да.
1: Артистка вы, Настя.
0: Угу. Ну, мы так, кстати, тоже прикалывались в детстве иногда. Анатолий вот написал, с друзьями шухериши это называлось, когда стучишь или звонишь в дверь и убегаешь. А еще выкручивали ниппели у машин во дворе, спускали колеса, нравилось, как колесо шипело. Нас никто не поймал. Ой, Анатолий, да, у нас пацаны так тоже делали во дворе, но они еще, знаете, как делали? Они еще воду туда лили, и когда у тебя воздух выходит из ниппеля, там пузырики такие.
1: Какие у хулиганы.
0: Так, никому не советуем этого делать.
1: Нет, ни в коем случае.

0: Полина и Дима вдвоем за троих справляются. Русские перцы.
1: И мы сегодня читаем сообщение про ваши самые неожиданные детские пакости. Вот Кирилл из Москвы нам написал. 3-4 года ему было, они с папой куда-то собрались ехать. Он меня собрал, пошел сам собираться, а мне дал свой телефон поиграть в игры. Ну, а я, видимо, за игру посчитал приложение «Контакты». Зашел, значит, я в «Контакты» и удалил все оттуда. Мы уехали, приехали, папа достает телефон, чтобы позвонить, а некому...
2: Сколько лет-то Кириллу сейчас, интересно?
1: Да, Кирилл, ну вы молодец, конечно.
2: Почистили список. Может быть, там действительно уже были какие-то старые номера, никому не нужны. Но главное, чтобы вы не удаляли один единственный номер. 8-495-995-105-7. Это номер прямого эфира Русского радио.
1: Да, это номер для того, чтобы поиграть с нами в игру против правил. Пожалуйста, звоните. Запомнили?
2: Еще раз давай повторим.
1: Давай. 8-495-105-105-7.
0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Toros и рамный внедорожник KGM

0: гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, дают. Но не просто так, а за то, что вы нарушите все правила.
2: Да, но сделайте это логично в любом случае.
1: Да, вот так вот мы запутали вас. Ну, все у нас легко и просто на самом деле. 5 вопросов, 20 секунд, на которые будет отвечать сейчас Светочка из Новосибирска.
2: Светлана, доброе утро. Или день уже у вас?
3: У нас день уже.
2: Ага. Сколько сейчас?
3: 15 час.
1: Нормально. У вас день уже, и денежек будет много сейчас, если вы выиграете нашу супер игру. Вот мы вам сейчас прям пожелаем этого. Давайте мы сейчас зарядим на супер игру.
2: Да, только вы с громкой связи, Светуля, уйдите, пожалуйста, чтобы вы нас хорошо слышали, и мы вас в том числе.
3: Угу. Все, сейчас без громкой. Нормально слышно?
2: Да,
1: да,
2: супер.
1: А Свет, вы помните правила?
3: Да.
1: Так, 5 вопросов.
3: Да, даже 20 секунд. Алло.
1: Да, да, да.
3: 20 секунд. Вопросов.
1: Угу.
3: Ответить логично, но неправильно.
2: Умничка, давайте сейчас все сделаем красиво, неправильно, но логично.
1: Время пошло.
2: Какой цвет получится, если смешать красный и белый?
3: Черный.
2: Кто в сказке и от бабушки ушел, и от дедушки ушел?
3: Пирожок.
2: Чем пришивают пуговицу?
3: Рукой.
2: Кто стоит в футболе на воротах?
3: Хоккеист.
2: Чем? Ах, не успели, 5-й вопрос. 4000 рублей выиграла у нас Светлана из Новосибирска. И сделала это прекрасно, сделала это красиво, сделала это удивительно.
1: Быстро, четко и слаженно получилось. Да. У нас 4000 рублей вы получаете, и это прекрасный результат. Мы вас поздравляем, Светочка.
2: Ну, вы рады хоть, Светуль?
3: Ну, да. Хотела супер-игру поиграть, но 4 тоже неплохо.
2: Да, ну, будет потом еще возможность у вас через годик позвонить и выиграть, может быть, и супер-игру.
1: Свет, вам спасибо большое. Новосибирску привет, хорошего дня.
0: Игра против правил на Русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроингрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточни в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901 500

0: слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Если хочется зевать,
2: утром выходные.
0: Нужно радио включать. Здесь они, родные.

0: по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио. Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО. Как пишет газета «Коммерсант», регулятор хочет ввести двухнедельный период охлаждения, чтобы выявлять недостоверные данные от страхователя. Когда этот срок завершится, страховщик не сможет отказаться от договора и удержать премию. Так Центробанк решил защитить автовладельцев, однако для страховых компаний такое решение может обернуться ростом операционных издержек. Минпросвещение обновит программы по 5 предметам в старших классах. Ведомстве заверили о новости, что изменения коснутся физики, химии, биологии, математики и информатики. Будет больше практических занятий. Внести изменения собираются к сентябрю следующего года. Но с предстоящего учебного года в школах появятся новые учебники обществознания для 9-10 классов. Потом школьникам выдадут единый учебник по географии. Глава Минздрава назвал бессмысленным норматив медицинского приема в 15 минут. Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что такой короткий промежуток времени отводится в основном на повторный прием или для тех, кто зашел к врачу просто спросить. По словам министра, в случае первого посещения необходим полный осмотр, поэтому Минздрав в качестве эксперимента стал внедрять специальные опросники для пациентов. Предлагают подробнее рассказать о своем состоянии и жалобах. Аналитики сообщили о подорожании арбузов и дынь за год на 40%. Газета «Известия» пишет, что средняя розничная цена арбуза превышает 66 рублей за килограмм, дыни стоит примерно 150. Среди причин – сокращение производства бахчевых. Аграриям становится невыгодно выращивать арбузы и дыни. Также на конечную стоимость влияют логистика и торговая наценка. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ох, вот если бы все было так просто, что вот захотел — включил настроение, захотел — включил солнышко, захотел — выключил солнышко, захотел — включил луну, дождик. В общем, все вот эти вот кнопочки, если бы у нас были сейчас на пульте.
1: Режимы телефона ты перечисляешь? Луна, солнышко.
0: Нет, это режим погоды, который я бы хотел тоже управлять. Потому что пока я умею управлять только настроением.
1: Это хорошо, это очень даже здорово.
0: И ты тоже, кстати, умеешь это делать.
1: Умею, практикую.
0: У тебя есть такая способность.
1: Да, я очень рада, что у нас с тобой есть возможность людям поднимать настроение каждое утро здесь на Русском радио. Мы русские перцы. Доброе утро вам.
0: Полина Жукова, Дима Морозов, мы вас приветствуем. Спасибо, что вы третий час с нами. Антон пока в отпуске, пусть отдыхает. Ну а мы сегодня обсуждаем ваши самые неожиданные детские пакости.
1: Да, пишите, пожалуйста, ваши истории. Отправляйте их в наш канал в Макси. Там есть пост и комментарии открыты.
0: Да, есть у нас еще, конечно же, группа ВКонтакте. Там тоже есть пост, там тоже открыты комментарии. Пишите, пожалуйста.
1: Ну, а также можете писать в наших мессенджерах. Все работает. 8-916-003-105-7.
0: Самое интересное сообщение, конечно же, мы с вами голосами озвучим.
2: На Русском радио.

0: Ваша странная, неожиданная детская пакость. Пожалуйста, напишите об этом. Вот Оля-ля нам написала: в детстве, когда ездили в деревню к бабушке, делали с друзьями соседским бабушкам стуколки. Они, значит, крепили нитку пластилином к окну, вешали на нее гаечку. Наступала ночь, они натягивали эту нитку и стучали. Все бабушки живы, кстати, прошло уже 35 лет, бабушки все еще живы, и этим летом они уже своих детей учили так делать.
1: Дай бог здоровья бабушкам, крепкая нервная система. Да. Хочется спросить, какой магний принимают, да?
0: Да.
1: В таком случае. Без подписи пришло сообщение, когда я была маленькая, мы купили машину новую, а у соседей была такая же марка. И я всегда думала, а если я вот перепутаю, куда садиться? Ну, вдруг сяду не в свою машину.
0: Угу.
1: Ну, что сделала? Значит, наша слушательница камнем на капоте нацарапала фамилию. Конечно, нее очень сильно потом наказали.
0: Да, молодец. С фантазией подошла к проблеме.
1: Это, знаешь, такая начальный этап аэрографии. Вот сейчас можно делать на автомобилях и наклейки, и аэрографии. А здесь вот так вот решила.
0: Шрамированием решила обойтись. Понятно.
2: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
5: Пьяная олень. Дороги

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: И мы чувствуем вашу любовь уже на протяжении многих лет.
1: Ну, если быть точнее, 31. Уже в это воскресенье Русскому радио 31. И мы решили отметить день рождения так, чтобы праздник запомнился не только нам, но и вам.
0: Да, с 9 утра и до полуночи каждый час будем дарить по 31 тысячи рублей. Как выиграть, спрашиваете вы? Очень просто. Услышали специальный сигнал, первыми дозвонились в студию, поздравили нас с праздником и забрали свой денежный подарок. Ну, а все условия...
1: На нашем сайте rusradio.ru, я вам по секрету скажу, что эта раздача денег будет идти целый день, до полуночи.
0: Обалдеть.
1: Представляете? То есть много кто из вас получит деньги, поэтому слушайте внимательно. Мы вам желаем, конечно же, удачи. А сейчас продолжаем читать ваши сообщения по теме «Самая неожиданная детская пакость».
0: Да, вот, с удовольствием.
1: Ирочка нам написала в первом классе с одноклассником. Они принесли со старой воинской части две домовые шашки где-то нашли. Подожгли их за сеновалом. Все подумали, что пожар. Сбежалась вся улица. Дедушка очень ругался. Отпаивал бабушку валерьянкой. Ну и как мы любим, значит, эта история закончилась свадьбой. 35 лет они вместе.
0: Прелесть какая.
1: Шашки судьбы.
0: Да. Наталья нам написала, что дома было красивое покрывало с красивой розой, значит, посередине. И в возрасте 6 лет она решила сделать маме подарок-сюрприз. И вырезала эту розу для мамы. Мама радовалась до слез. Это я так думала. Еще я подстригла маме волосы, когда она крепко спала. Ножницы у меня отобрали.
1: Вот Андрей, кстати, то же самое сделал. Ему было 4, бабушка отдыхала, он ей тоже подрезал волосы на косе. Бабуля от этого проснулась, конечно, была в шоке.
0: Ой, какие же дети классные.
1: Да. Маргарита вот пишет, давным-давно, ей не было еще 3 лет, гостили у бабушки и отпустили ее погулять. Выйдя в подъезд, она увидела какое-то неопознанное существо. Конечно, она его взяла, принесла домой, дядя еще спал, но мне необходимо было знать, что это за живность такая. Оказалось, что это был тритон. Я положила этого тритона дяде на подушку, стала его будить. Было много крика. Сбежались все, а дядя парил над полом. В общем, он закрылся на кухне, прошло очень много лет, но этот случай вспоминают до сих
0: Конечно,
1: пор.
0: Конечно, проснуться и увидеть ящерицу на подушке, знаешь, это не для слабонервных.
1: Ну, вообще прикольно, мне кажется.
0: Да? Да хорошо, если вот мы поедем в какую-нибудь командировку, я тебе положу такую ящерицу на подушку.
1: Ой, страшно.
2: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

На русском радио главное утреннее шоу страны. «Русские перцы».

0: купальники срочно. Так, полотенца пляжные. Расстилаем, расстилаем. Неважно, что плюс 17, лето продолжается. Фиеста у нас у всех с вами.
1: Не рановато ли тебе для фиесты?
0: Нормально. Лето, фиеста должна быть круглосуточно.
1: Ну, хорошо.
0: Потому что у нас на нее всего лишь 100 дней.
1: Это согласна я с тобой. И у нас еще совсем немножко остается времени, чтобы читать ваши интересные, смешные сообщения. Вот пришло от Оксаны. Наш маленький сын, 3 года, решил дома устроить каток. Достала 5 литров подсолнечного масла, разлил его по всей прихожей, разбегался, падал на живот и катался. Все в масле, он сам в масле, весело ему только одному было. Я его, конечно, ругать не стала, но только потом, еще неделю по скользкому полу сами катались. Вот, Оксана, вот тоже какая выдержка у вас. Это же нужно, я даже не представляю, как это можно убрать все вот дома.
0: Никак, наверное, только перекладкой полов.
1: Ой, ужас.
0: Или переездом.
1: Временным уж точно, чтобы это все смыть.
0: Ой, Настя пишет, дочери 7 лет, на календаре 27 августа, скоро школа. И тут моя красотка, насмотревшись модного приговора, сделала следующее. Прихожу с работы, а она волосы себе прядями срезала по кругу. На 1 сентября мы ей привязали бант к голове другим бантиком. Сейчас она студентка 2 курса. И вот я ей припоминаю всегда эту историю. Я предлагаю повторить, но уже в университете.
1: Ага, понятно.
0: Мне кажется, у всех детей была история, когда они сами себя постригли.
1: Ну да, челка, это
0: или,
1: вообще
0: или дали
1: классика.
0: Кому-то себя постричь. У меня вот дядя стриг как-то, пока все были в отпуске, он за мной следил. А я думаю, что я у психолога буду лечить другую травму.
1: Какую?
0: С моего детства я порвал дневник своей сестры.
1: Так.
0: Мы сильно поругались с ней, я его схватил, угрожал, что я его порву, ну, делал вид, что я его порву, и в итоге разорвал его пополам случайно. Это было очень обидно, было очень грустно.
1: Конец года был?
0: Нет, это был не школьный дневник, это был дневник вот этот вот секретики, где мы всякие писали.
1: Такой!
0: Да, оформляли его открытками, то есть, ну, он был красивый, и очень было обидно, до сих пор вот мне теперь обидно за это.
1: Ну, ты же искренне раскаиваешься.
0: Конечно, ну, а что мне теперь делать?
1: Ну, значит, подари красивый какой-нибудь тоже блокнотик, чтобы она тоже сейчас вела дневник.
0: Да, фарш невозможно провернуть назад.
1: К сожалению,
0: назад.
1: Да.

0: Комсомольском радио.
1: Ребят, ну простите, пожалуйста, что мы не успеем прочитать все.
2: Да,
1: столько классных историй.
2: Правда.
1: Очень много.
2: Вот например, одна из них. Я вот хотела прочитать. Она потерялась. Вот она. В детстве играли с братом в больничку. Значит, играли под кроватью. Раньше были такие железные сеткой кровати. Так вот, у брата качался зуб. Я ему сказала, что полечу. А сама взяла и плоскогубцами выдернула ему зуб.
1: Ого.
2: Он, конечно, плакал и жаловался родителям. Меня не ругали, но это подвигло меня стать врачом-стоматологом. Теперь и брат, и его детки лечат зубы у меня.
1: Ну, теперь она легально щипцами там этими плоскогубцами вырывает зубы. Но мне, кстати, иногда, когда зубы мудрости дергают, мне кажется реально, что они это все плоскогубцами делают.
2: Ну, там такой инструмент. Инструментище.
1: Инструментище, да. Там, кстати, чтобы хорошим быть стоматологом, должна быть у тебя силушка богатырская. А Валерия написала, в 70-е годы это произошло, ей было 7 лет. Родители привезли из химчистки целую гору, ну, в прямом смысле, пальто и курток. Сложили их временно на диван. Мне пришло в голову пригласить девчонок со двора покататься с этой горы. Конечно, было весело, тем более, что мы катались в уличной обуви, полный песка. Представляешь, на чистой одежде.
2: А прикинь, если они еще там белого цвета, куртки были какие-нибудь. Это вообще обалдеть.
1: Свежепочищенные. Ой, жутко-жутко.
2: Еще от Оксаны пришло сообщение. Мы с подругой с 5-го этажа. Ну, пожалуйста, только не повторяйте, ладно, вот эти вредные советы, которые мы читаем. Кидали сырыми яйцами в машину, значит, снизу. Дома родителей не было. Зима, мороз минус 30. Весело так было вообще. Только через 15 минут водитель, значит, стучится в дверь, заставил нас отмывать машину. Яйца все замерзли на машине в такой мороз. В итоге мы, наверное, час отмывали машину, ревели, руки себе отморозили, но родители так и не узнали.
1: Ну, слушай, у меня вокруг машины, когда дети в мячик играют или на самокатах катаются, у меня прям вот хочется тоже им сказать: ребята, катайтесь где-нибудь вон там на детской площадке.
2: У другой машины.
1: У другой машины. А вот у Анечки, слушайте, ну она такое сделала, то, что многие, кстати,

0: кстати, тоже практиковали в детстве. Значит, ей было 5 лет. И она спряталась у соседей в гараже и смотрела, как мама ее ищет по всей улице. Представляешь, потом на другую улицу мама ушла, а Анечка сидела, затаилась, не выходила до последнего.
1: Какой страх для родителей любого, не надо так шутить.
0: Да, но некоторые говорят, ты что, не видишь, у меня шапка-невидимка.
1: Ага, да-да-да.
0: Я спряталась. Давайте, дети, а как ты вот обратишься к пятилеткам сейчас?
1: Как я обращусь к пятилеткам сейчас?
0: Да, чтобы они
1: сейчас
0: так не делали никогда. Потому что у них там в голове, кто знает. Перемкнула где-то там, кнопочка зажглась, и все, она пошла прятаться. В общем, дорогие детки, не прячьтесь от нас. Мы же вас все равно найдем.
2: Полина Жукова и Дима Морозов. Дуэт отличного настроения. Русские перцы. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: «Сан-Йонг» теперь «КейДжиЭм». Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер «КейДжиЭм Торос» и рамный внедорожник «КейДжиЭм Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японская АКПП. «КейДжиЭм» – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.
8: «Сан-Йонг» теперь «КейДжиЭм». Внедорожники «КейДжиЭм Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. «КейДжиЭм» – надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
12: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Время все расставит по своим местам. Коротко!

0: крепче, прижим нас поближе, без остатка раз.
1: Дима Морозов, Полина Жукова. Русские перцы.
2: Ох, да, наши милые маленькие пакостники.
3: Напакостничали вообще по полной программе. Сегодня можно новую книжку писать.
2: Но с другой стороны, слушай, видимо, детство — это то самое время, конечно, когда можно это сделать, а потом да, вот со смехом вспоминать.
3: Ну ты же делаешь это не специально, то есть это как-то случайным образом получается.
2: Ну, там,
3: ну конечно,
2: мозги еще не
3: иногда
2: выросли.
3: Можно что-то такое сделать, может быть, нарочно, но чаще всего это с добрых побуждений
2: да,
3: начинается.
2: Да, зайдите, пожалуйста, в наш канал в Максе, посмотрите, сколько там классных историй. Мы, к сожалению, все не можем прочитать, но вот зато одну из историю мы еще сейчас можем обсудить. А Дмитрия Оленина.
4: Привет. Привет, всем здравствуйте. Так, я 100% знаю, что нас слушает Следственный комитет.
3: Слушает,
4: ну, я знаю, да,
3: да,
4: да, да.
3: Я знаю.
4: Нас слушает прокуратура, да,
3: нас
4: привет вам, привет, привет, да. Ну, Дума уже ушла в отпуск, там тоже слушают, да. А поэтому, уважаемые прокуроры, вот, вот сейчас вот не делайте, открываю дело, номер, потому что есть за что.
2: Это вымысел, это все вымысел.
4: Это не вымысел, ну, мне 4 года было уже, срок давности.
2: А, ну ладно, все. Ну расскажи, что вот, там за
4: слушай,
2: криминал такой?
4: Ужасный криминал. Это, знаешь, осталось на всю жизнь в моей памяти. Папа пришел с работы уставший. Папа у меня моряк. Ходил в дальние плавания. И вот он пришел домой, заснул. Мама была на работе, был день. А он себе приготовил обед. Вот сварил яйца там, там что-то, поставил их остывать и заснул. А мы жили на 5-м этаже в 5-этажке. Ну это же так классно. Сбросить что-нибудь с 5-го этажа.
3: Конечно.
4: Ну да. И я сбросил все, что можно было, включая его обед. И одна девочка пришла и позвонила. Она говорит: а вы знаете, что ваш Дима, а мне 4 года, сбросил яйца, сваренные вкрутую с 5-го этажа, на асфальт?
3: Какая ябеда.
4: Да-да-да, ябеда. И тут папа, понимая, что это его обед, взял тапок. Ой,
3: и
4: так
3: тоже
4: что,
3: с 5-го
4: Следственный
3: этажа,
4: комитет,
3: так...
4: а я наказание получил.
2: Да, слушайте, ну это же было в рассказе Драгунского. Все тайное становится явным. Только там мужчина пришел, которому манной каши
4: там было так явно. По всему двору, да.
2: Ну после этого ты себя хорошо ведешь?
4: Да.
3: Давай не хулигань. Ну только самую малость. Чуть-чуть только можно.
4: По хулигане 5 часов ближайших в эфире.
2: Ну давай, мы тогда завтра похулиганчим еще чуть-чуть. Все, Дима Морозов, Полина Жукова были здесь для вас. Русские перцы. Встречаемся завтра в 7 часов.
4: Пока!

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен дождь, местами грозы. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
3: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
4: Застройщик «Остроенгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль пёс.
6: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Следуй за своей мечтой. Иди спать.
1: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Основатели Телеграма Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности заявили, что предпринимателю предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. ФСБ подчеркнули, что мессенджер не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, а также террористические экстремистские организации. Среди прочего, по мнению ведомства, через Телеграм россиян вовлекают в диверсионную деятельность. В Госдуме предложили раскрывать бюджетникам расчет стимулирующих выплат. Как пишет ТАСС, обращение направили в Минтруд. Сейчас в государственных и муниципальных учреждениях в расчетном листке стимулирующая выплата может быть указана одной итоговой суммой. В результате сотруднику не всегда понятно, как оценивалась работа и почему сумма оказалась меньше ожидаемой. В этом случае депутаты предлагают указывать конкретную причину. Минтранс решил сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. РИА Новости пишет, что ведомство совместно с агрегаторами готовит законодательные поправки. Предполагается, что государство будет регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Ранее в Уфе начали предоставлять скидку в 30% многодетным семьям. Минтранс рассчитывает, что по результатам эксперимента льготный режим ведут и в других регионах. Синоптики предупредили о паводках в регионах Сибири и Дальнего Востока. В гидрометцентре заявили, что подъем воды до неблагоприятной отметки ожидается в Тюменской, Амурской областях, Якутии, Приморском крае, Еврейской автономной области. Причиной могут стать обильные ливни. А на реке Томь в Томске, наоборот, ожидается понижение уровня воды до опасно низкой отметки. По данным МЧС, с начала года свыше 1000 населенных пунктов оказались затопленными из-за дождевых паводков и весеннего половодья. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.

Спасибо нашим любимым, обожаемым русским перцам. Спасибо, ребята. Хорошая тема. Все повеселились, хорошего настроения. И давайте также дальше вместе продолжим. Впереди прекрасный летний день, 29-й день июля. И все у всех будет хорошо. Хорошо.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Судоснедевала», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-235-0-263. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
3: Если ты сорванец, то альпинизм не для тебя.
4: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Русском радио, и вы знаете, я вот сегодня, рано проснулся, что-то мне в 5:40, знаете, я так подорвался и побежал на пробежку, и смотрю, люди 80+, 90+, бегают в 5 утра по Москве, улыбаются, и поэтому, если вы думаете, когда же начать, давайте не ждать того момента, когда можно начать, начните прямо сейчас. А мы вам поможем. Для начала вот сейчас глубокий вдох, выдох. Да, вот хорошо. Потом будет движ от Филатова Керес, потом звонки Татьяны Гуртыковой. И все лучшее, любимое на русском для вас.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды перестачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Эстео. Не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: сообщение на озон.ру.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

другие, поэтому лето нужно, знаете, закрепить, так сказать. Ну, попробовать что-то новое. Может быть, огромную черешню съесть. Может быть, куда-то в новое место съездить. Может быть, с кем-то познакомиться. А может быть, девчонки, у вас на пути появится Алешенька. Алеша.

0: Хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Если в руках женщины...

0: песня на русском. А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне
1: говорила, помнишь, где была любовь. Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Помните ваше сегодня утро? Оно наверняка было таким пасмурным, там будильник звонил. Но все, утро осталось позади, а впереди хороший, прекрасный летний день. Да еще и под звуки любимого русского

0: Реклама на русском.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
2: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль Пёрст.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Несколько регионов повысили выплаты контрактникам. Газета «Ведомости» пишет, что платить больше за подписание договора с Минобороны стали в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Смоленской области. А в Кемеровской области утвердили выплаты гражданам, которые содействовали заключению контрактов. Такие меры вводили также в Башкирии, Ивановской, Саратовской и Тверской областях. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала года набрали 200 тысяч контрактников, отметил, что в мобилизации нет необходимости. В программе ОМС появился набор исследований по старению. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что врачи оценивают риски возникновения заболеваний, проводят скрининг. При этом в некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультацию по вопросам здорового долголетия. С сентября появится новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Он будет выявлять признаки преждевременного старения и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Минпросвещение направило регионам рекомендации по празднованию Дня знаний в школах. В ведомстве заявили Интерфаксу, что ключевыми темами 1 сентября станут единство народов, сохранение исторической памяти. Торжественное мероприятие начнутся с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Первым занятием в школах и колледжах будут разговоры о важном. Стоунхендж в Британии впервые с момента введения платного входа пустят случайных туристов внутрь каменного круга. Такого не было как минимум 125 лет. Счастливчики смогут на 20 минут оказаться в самом центре, без посторонних. Выбирать посетителей будут случайным образом. Обычно доступ к камням ограничен веревочным ограждением. Территория вокруг памятника круглый год заполнена туристами. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

привет всем и каждому. Вот вы понимаете, как тяжело руководству отпускать вас в отпуск. Вы думаете, вот кого однажды отпустил, а вдруг не вернется. Но с другой стороны, нам же всем нужен отдых. Поэтому сейчас 3 минуты под шикарную песню Сергея Лазарева вы можете закрыть глаза и немножко отдохнуть. А потом я, Дмитрий Оленин, поставлю вам Анну Семенович, Филиппа Киркорова и много любимого на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
8: Нет, я не жизнерадостный. Это у меня уже истерика.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500.

Это Анна Семенович на русском радио. Слово «растоплю летом». Вы знаете, это такое специальное слово для требующих специалистов. Сейчас объясню. Потому что не каждого можно подпустить к мангалу. Потому что не каждый может разжечь огонь. Потому что не каждый может сделать шикарный шашлык. Наш великий Иван Соловьев сейчас в отпуске. Вернется и расскажет вам очередной рецепт нового шашлыка. Ну а пока те, кто на даче, разжигайте сами. И вам самые лучшие любимые на русском в помощь. Впереди Наталья Подольская и Юлия Савичева.

Польская получила граммофон в прошлом году, а Регина Тодоренко была ведущей золотого граммофона в прошлом году. И вот они, ну, они на самом деле подруги в жизни, да. Девчонки, вам привет, но ни одна подруга вам не расскажет то, что расскажет Петр Кузнецов буквально через 3 минуты для вас специально.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, путешественники! Это Петр Кузнецов. А скажите мне, пожалуйста, вы же из тех, кто, собираясь в аэропорт, надевает на себя все самое простое и, может быть, изрядно износившееся? Зря. Так говорят стюардессы. Одна из них недавно пояснила в своем популярном блоге, почему джинсы и кроссовки – ваши враги. Фраза «одевайся для той работы, которую вы хотите, а не для той, которую имеете» применима и к авиаперелетам. «Одевайся для того класса, который ты хочешь». Ваш лук в самолете может стать решающим фактором в решении о пересадке вас в бизнес-класс. Такое же часто случается, и не секрет, что последнее слово именно за сотрудниками на борту. Одевайтесь элегантно, это не повредит. Если вы выглядите так, будто соответствуете первому классу, то у вас больше шансов, чем у того, кто зашел в самолет в повседневной одежде, пишет стюардесса. Она подчеркивает, что при выборе претендентов отдает предпочтение черным узким брюкам или платью у женщин и чиносам и рубашке у мужчин. Леггинсы, шлепанцы, шорты и спортивные штаны так и оставят вас в экономе, пожимает плечами эксперт. Ну, друзья, не знаю. Спорно. А вы как думаете? И как одеваетесь? По мне, в трениках в экономе намного комфортнее, чем в смокинге в бизнесе. Нет? Ну, в любом случае, это «Русские каникулы», где мы путешествуем налегке, весело и ярко. Это я про шорты.
0: Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
8: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58.
12: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
13: Категория 16+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

чем себе не отказывай. Ныряй в чувства. Русское радио. Русское радио.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. Ноль плюс.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: Радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифта. В планах заменить порядка 80 кабин. Аферисты намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-службе МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в полицию. Кроме того, зафиксирован еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В таком случае следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Главное – не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам. В Иванове вновь пройдет фестиваль уличного кино. 15 августа в парке Харинка под открытым небом состоится показ отечественных фильмов. В детской зоне можно будет посмотреть все части мультфильма про Ивана Царевича и Серого Волка, а также современные сказки. На основной площадке посетителей ждет подборка российских полнометражных картин последних лет. Подготовка первоклассника к школе в России обойдется как минимум в 25 тысяч рублей. Об этом рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В эту сумму входит форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. Эксперт советует не переплачивать за бренды, покупать до сентября только самое необходимое, а остальные вещи приобретать уже после начала учебного года, когда появляются скидки.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

вам добрый день. И как говорит ведущий утреннего шоу «Русские перцы» Полина Жукова, среда пришла, неделя прошла. Правда? Да? Вот, и если у вас такое настроение, все, уже скоро выходные, вот ловите вам танцевальный трек от гостей из будущего. Много любимого на русском впереди. И помните, что русское радио любит вас.

0: Реклама на русском. За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263. Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
4: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
3: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
5: 1 плюс 6, 8?
3: Ой.
4: Нормально.
3: У меня плохо с нумерологией.
4: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
5: Ой, Морозов, я такое не забуду.
4: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-вклад.

0: исключение на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
0: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
5: 12+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Я не лентяй, я дегустатор.

Это «Ответы мошенники» и «Сливки» на русском радио. И вот если у вас сейчас есть сомнения, ну, давайте, закройте глаза, вот прям закрывайте. И задавайте себе этот вопрос, как поступить, как лучше поступить, куда пойти, направо и налево, кого выбрать. И тут вам интуиция точно подскажет. Всегда выбирайте нас, русское радио.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей.

0: выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Всем привет!

Это когда она попросила тебя, уезжая из дачи, открыть теплицу, а ты забыл, да? И там началось. И вот начинается разговор. Когда рядом ты. Ты же там рядом был. Ну давай, ну что, там все сгорело. Когда рядом ты. Ну да, ну был рядом, ну там нормально же все. Когда рядом ты. На самом деле, слушайте, ну кабачки, они все равно будут все лето. Когда рядом ты. Поэтому дарите радость друг другу.

0: Реклама на русском.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. Ноль пёс.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
6: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Наценка на социально значимые продукты в рознице впервые стала отрицательной. Это минус 1%, заявили в ассоциации компаний розничной торговли. Оказалось, что с минусовой наценкой торговые сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи открытого грунта. Например, стоимость моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белка чана капусты на 12%. Такая динамика объясняется значительным предложением. В прошлом году собрали хороший урожай многих овощей. Семейные налоговые выплаты воспользовались почти 3,5 миллиона граждан. В Федеральной налоговой службе заявили, что все заявки обрабатываются в течение нескольких часов. Социальный фонд с июня начал принимать обращения на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Ставка НДФЛ для них снижена до 6%. Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей. В основном жалобы поступают из республики Коми, Карелии, на Алтае, а также жалуются жители Калужской, Иркутской и Костромской областей. Всего к врачам обратились свыше 400 тысяч россиян. Это на 13% ниже прошлогоднего значения. Прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали 3,5 миллиона граждан. С телефонным мошенничеством сталкивались свыше 80% опрошенных россиян. Как пишет ТАСС, большинство из них игнорируют подозрительные контакты. 14% самостоятельно проверяют информацию. Каждый десятый вступает в переписку или отвечает на звонок. Некоторые советуются с близкими, а за помощью в банк или полицию идут всего 6%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Юлиана Караулова в начале этого часа на русском радио внеорбитные. Так, признавайтесь, кто видел эту оленью луну? Ну, конечно, мне все позвонили, все друзья говорят, а ты знаешь, что на небе оленья луна? Я говорю, ну, не моя, конечно, да, но немножко похоже. Ну, красиво, да? Смотрите, красиво было, хорошо было, здорово. Ну, а дальше у нас еще больше месяца лета впереди. Всем привет!

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Деньги никуда не исчезают. Они просто меняют хозяев.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Наша слушательница 25 лет назад уехала в Израиль, получила новое образование, теперь она стоматолог-гигиенист, но всегда тянула загадочное и немножко мистическое. Через месяц начинаю курс изучения нумерологии.
5: Так, это получается, что кто-то потом впоследствии откроет рот и говорит, так, у вас 16 зубов, 16.
4: 1 плюс 6, 8, восьмерка, это бесконечность.
6: 1 плюс 6, 8?
4: Ой.
5: Нормально.
4: У меня плохо с нумерологией.
5: Не-не-не, у тебя плохо с математикой, родной. С нумерологией у тебя может быть и нормально.
6: Ой, Морозов, я такое не забуду.
5: Диман, в следующий раз, когда ты говоришь, ребят, давайте я буду представлять ваши интересы в бухгалтерии, не надо.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Мы за лето.

как получить на свою карточку 31 тысячу рублей запросто. Уже очень скоро. Мы же отмечаем день рождения Русскому радио 31. И 2 августа в наш день рождения каждому из тех, кто звонится к нам в студию, мы подарим 31 тысячу рублей специально для вас. Все подробности на сайте rusradio.ru. Звоните, поздравляйте нас с нашим днем рождения, а мы вам 31 тысячу рублей

0: свои шутки. Не кислые шутки. На русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 6. Подробнее об этом правилах. Количество призов, срок, квест и порядки получения на озон.ру 16+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет. 6+.
4: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

13.30 напоминает, что если у вас есть чувство юмора, вы сами придумываете шутки, то вы не то что диджей на радио, вы на всю страну прославитесь. Присылайте на ваши шутки нам сюда, на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски работает до конца лета. Самые лучшие шутки в эфире озвучит Антон Юрьев, а вы, автор этих шуток, получите эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
3: О, это я.
2: Нет, ты уфолог-профессионал.
3: Да?
2: Давай не
3: Извини.
2: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
3: О, это я.
2: И представители других профессий.
4: Это я. Нет, подождите, по поводу уфологов, Полин, да. Если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко.
3: Ой,
4: это
3: ну
4: не
3: ладно,
4: про...
3: это я
2: журналист. Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем.

0: И «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Кто ваш мир? Кому вы хотите сегодня поздравить? 29 июля сегодня. Давайте вспомним и сделаем это. У нас на носу стол заказов. Скоро будем передавать приветы и поздравления. Час приветов и поздравлений буквально через 15 минут.
1: Мы погружались в ней так глубоко.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: С 18 июля в Иваново. Цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской, 55. Ноль плюс.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки 9 партий на выборы в Госдуму. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, это 5 парламентских и 4 непарламентские партии. Выборы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Изберут 450 депутатов, половину из них по партийным спискам, остальных по одномандатным округам. Почти половина российских компаний закупают топливо впрок. Газета «Известия» пишет, что доставка заказов замедлилась, а транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предприятий уже перенесли издержки в цены. Среди прочего, создают собственные хранилища, ищут поставщиков за рубежом, перестраивают маршруты и больше контролируют расход. Ранее в правительстве заявили, что ситуация с дефицитом топлива нормализуется, хотя в некоторых регионах еще сохраняются проблемы. Глава Минздрава назвал бессмысленным норматив медицинского приема в 15 минут. Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что такой короткий промежуток времени отводится в основном на повторный прием или для тех, кто зашел к врачу только спросить. По словам министра, в случае первого посещения необходим полный осмотр. Поэтому Минздрав в качестве эксперимента стал внедрять специальные опросники для пациентов. Предлагают подробнее рассказать о своем состоянии и жалобах в письменном или голосовом виде. Аналитики назвали лидеров среди городов по качеству жизни. Высокие результаты показали Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магаз, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск. Газета «Коммерсант» пишет, что оценка формируется комплексно с учетом показателей развития экономики, инфраструктуры, статистических, геопространственных данных, а также оперативных опросов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало третьего в столице. Здравствуйте всем. 29-й день июля мы сегодня отмечаем. Ну, наверняка вы что-то отмечаете, поэтому а что вы отмечаете, расскажите нам. В наши мессенджеры, все они привязаны к одному номеру телефона 8-495-995-105-7. И я, Дмитрий Оленин, с удовольствием загляну также в наше сообщество ВКонтакте и посмотрю там ваше сообщение. Что успею, то передам. И всем вам хорошего, прекрасного летнего дня.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Олеся пишет нам 100 заказов на русское радио. Моей коллеге Татьяне, пожалуйста, передайте привет. Мы работаем в поте лица. Привет магазину «Корзинка» в Дивном. Всем удачного дня. Ой, девчонки, когда тепло и работаешь в поте лица. А у нас в Москве дубак летний. 18 всего лишь. Всем жителям Федотова традиционный привет передаем от русского радио. Также еще прекрасного дня и жарких всем дней желает Наталья. Хочу, чтобы только Дима был со мной, ты один мне нужен, и пусть так будет всегда. Еще сообщения, которые прилетели к нам сюда в наши мессенджеры. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, моей Ксюшке привет. Очень сильно тебя люблю. Ты для меня одна, а мы с тобой вместе уже 27 лет, написал Олег. Ой, молодцы какие. Так, еще привет из Армавира. Это Краснодарский край. Армавир, привет вам. Моя там тетушка живет, тетя Люба, вам привет. На улицу Энгельса, дом 2, если что. Так, что нам пишет Иринка из Армавира? Прошу передать тебе поздравления с днем рождения и с достижением пенсионного возраста моего мужа. Кашляю, Сергей. С днем рождения, мой любимый волшебник. Пусть не иссякает твой заразительный оптимизм. Живи много-много-много лет. Счастливо и классно. Со мной, естественно, твоя супружница. Ой, какое слово-то красивое. Супружница. Иринка. И от Надежды сообщение. Привет мужу Александру. Мы сейчас на даче, пишет нам Надежда. Дорогой, не расслабляйся. Дел очень много. Люблю тебя. Жена. Надежда.
0: Реклама на русском.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голосу за Сьюзберг Владимирская область, село Чайково. Украин 13-233-5-0-263.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
10: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901 500.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, сколько же много ваших приветов, сколько же много позитива от ваших сообщений. И прямо сейчас в эфире русского радио. Привет, прошу у вас передать моей семье Новожиловых привет от дочки Даши. Сейчас на даче, с удовольствием вас слушаем. Спасает от грусти в непогоду и очень мотивирует. Ой, спасибо вам большое. Знаете, так приятно вот такое читать и слушать. Так, что вы пишете? Надежда нам пишет. Хочу пожелать своей семье хорошего дня. Очень сильно вас люблю. Привет, Русское радио. Передайте моей жене, пожалуйста, Яськовой Александре, дочерям Василисе и Татьяне. Привет, я вас очень люблю и скучаю. От Оли сообщение Олегу и Вере Пашковым из Мишкина. Желаем хорошего дня. Русское радио, передайте, пожалуйста, моей жене Александре привет, скучаю, и Василисе, и Татьяне. Также привет любимому парню Паше. Безумно люблю тебя и желаю тебе хорошего дня. Я тоже, кстати, вам желаю хорошего дня, и кое-что скоро случится приятное с кем-то из вас, и это произойдет буквально через...

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 25 минут третьего в столице. Стол заказов вовсю идет на русском радио. Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Оленин. Вижу сообщение от Елены в нашем сообществе ВКонтакте. Привет коллективу Митранс в городе Калач. Привет от Леночки всем. Всем слушателям хорошего дня желает Маргарита. Отличное настроение, счастье, как в море капель. Много-много пусть будет у вас. Также передаю привет семье Свековых, дяде Андрею, тете Кате, сестрам Рите и Саше, бабушке Валентине, дяде Роме. У нас сегодня плюс 28, пишет нам Артем из Шевченко, из Прогресса. Тема, ну у нас сегодня плюс 18. Но завтра будет плюс 28. Мы скоро вас догоним. Из Пермского края. Привет, русское радио. Последние дни отпуска, пишет Галина. На даче со своей любимой внучкой Эвелиной провожу. И она очень хочет услышать привет на русском радио. Привет, конечно же. Элечка, привет вам. И давайте еще одно сообщение из Архангельска. Добрый день, русское радио. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет. И солнечный день у нас в Архангельске. От всей души всем желаю хорошего настроения. И пусть у всех все будет хорошо.

малость, сделаешь подарок, а у человека солнце внутри, и день заиграет другими красками, и настроение улучшается. Давайте сделаем это. Время подарков на Русском радио уже послезавтра. В пятницу, 31 июля, в Москве состоится грандиознейшее шоу Димы Билана на стадионе. Ой, что там будет, что там будет? Билетов, я не знаю, там есть или нет, но у меня есть два приглашения для вас. Специально от Русского радио. Такой шикарный подарок вам достанется тому, кто прямо сейчас наберет и позвонит 8495-995-105,7.

0: подарков на русском радио.
1: Уверен, что несколько тысяч девушек скажут послезавтра, что же ты со мной делаешь, Дима? Потому что у Димы Билана состоится послезавтра при поддержке русского радио грандиознейшее шоу на стадионе. К нам дозвонилась Маруся из Москвы. Маруся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А как ваши дела?
2: Дела прекрасны, потому что даже не верится, что я сейчас в прямом эфире с вами разговариваю.
1: Ну, верьте, потому что не верится вашим подругам. Кого из них вы позовете с собой на шоу Димы Билана?
2: Я еще пока думаю.
1: Будет кастинг. Давайте, Марусь, давайте с ваших приветов начнем, а потом я вам вручу уже приглашение. Кому приветы ваши?
2: Я хочу передать привет своей семье, в первую очередь мужу, детишкам, передать привет своей любимой сестре, своему любимому брату, ну и всех, кого знаю.
1: Понимаю, эмоции захлестывают, да-да, потому что осталось буквально уже часы, считают многие из поклонников Димы Билана и из наших слушателей. А вам, Маруся, от русского радио достается два приглашения на супер-шоу Димы Билана, которое пройдет послезавтра.

0: разулся, а там кошка взяла и...
1: Что-то сделала?
0: Да, и ты говоришь, она не виновата.
1: Слушай, у меня, кстати, привет, как ты угадал, у меня есть кошка, кстати.
0: А, ну, я...
1: Она дама обученная, она все хорошо делает.
0: А, то есть в оба ботинка?
1: Да.
0: Да, да, пополам, да.
1: Ну, она думает просто, что мне это нравится, и все. А мне это действительно, ну, возможно.
0: Ты знаешь, просто, чтобы ты понимал, это ты у нее живешь, а не она у тебя.
1: Ну, я убеждаюсь в этом постоянно.
0: Да. Друзья, меня зовут Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами до завтра. Михаил Набоков с вами проведет этот шикарный день, уходящий вечер. Оставайтесь вместе с нами, и пусть у вас все будет хорошо, правда?
1: Конечно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раздражай.
1: Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
1: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
1: 57-71-17.
3: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». На Лежневской 55. Ноль пёрс.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Тучи – это недовольные жизнью облака.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 500.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба заявила о снижении цен на топливо на независимых АЗС. ФАС выдала больше 50 предупреждений и возбудила почти 30 дел из-за необоснованного ценообразования. Между тем, правительство определило меры для обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока. Минэнерго оценили, какой дополнительный объем горючего туда необходимо поставлять для решения проблемы дефицита. ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО. Как пишет газета «Коммерсант», регулятор хочет ввести двухнедельный период охлаждения, чтобы выявлять недостоверные данные от страхователя. Когда этот срок завершится, страховщик не сможет отказаться от договора и удержать премию. Так Центробанк решил защитить автовладельцев, а для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек. Российские учителя очень ждали решения о придании им особого статуса, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова после встречи с педагогами Кемеровской области. Этот статус теперь закреплен указом президента, а в Кузбассе его дополнили инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Мария Львова-Белова также обсудила, как поддержать детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что увидела искренний отклик и готовность педагогов стать для детей таким человеком, который способен выслушать, понять и помочь. В правительстве решили изменить бланки загранпаспортов. В МВД сообщили, что, среди прочего, уберут графы «личный код» и «учетная запись». Также будут другие обозначения типа документа, чтобы, согласно международным нормам, различать обычный и дипломатический загранпаспорт. Кроме этого, с предстоящего января в документы перестанут носить сведения о детях. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Миша Набоков.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И я думаю, самое время для поучительной истории. Вот недавно одна знакомая решила подвезти своего молодого человека домой. Живет он за городом. Внезапно что-то случилось с машиной. И она, эта знакомая, разумеется, сильно расстроилась. А он ей сказал: да ты не переживай. Нет, ну серьезно, не переживай. Я дойду тут недалеко. Вышел, захлопнул дверь и ушел. Поступил как истинный рыцарь и джентльмен. А если бы вот она включила русское радио в приемнике, он бы не ушел. Потому что как тут уйдешь, когда такие песни? Так что слушайте любимых артистов на русском радио, и никто не выйдет из вашей машины, во всяком случае, до

0: Реклама на русском. В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Выгодно?
2: Да!
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Груша «Вильямс» 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
4: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901 500

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, про птицу. Вот недалеко от моего дома когда-то был магазинчик «Курица-гриль» с фирменными пакетами и, мягко говоря, таким, знаете, странным рисунком на них. Вот представьте, на пакете изображен петух с очень довольным клювом, а на подносе он держит хорошо подрумянившуюся курицу-гриль. Вот мне стало любопытно, я спросил продавщицу: простите, пожалуйста, а чему этот петух, собственно, так радуется-то на изображении? Она буквально секунду подумала и ответила: а это его теща.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: amazon.ru.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
1: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
1: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
1: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
7: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Здесь Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретились с однокурсницей, давно не виделись, разговорились, и она мне пожаловалась на своего мужа, который увлекся всевозможными экстремальными видами спорта. То он где-то там лазит, то он куда-то прыгает и так далее. Я ее спросил, а долгов у него нет там? Имущество на кого записано? Она говорит, долгов нет, все оформлено на меня. Я отвечаю, ну а что тогда, как говорится, волнуешься, все хорошо. А вообще, если ваш мужчина начал увлекаться адреналиновыми хобби, мне кажется, вы просто недостаточно его кошмарите дома. Соберитесь.

0: Миш Набоков по-прежнему вместе с вами. И не побоимся этого слова, король нашей эстрады буквально только что прозвучал на русском радио. Кстати, у меня есть знакомый мастер-электрик по фамилии Король. И когда управляющая компания мне звонит и спрашивает, почему во всем доме нет света, кто дал добро, кто разрешил, я гордо отвечаю, король разрешил.
1: Мне к тебе...

0: Перешутить Антона? Не вам!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы

0: и очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба «Русского радио» 579-77.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Очень часто у нас возникают вопросы, скорее, знаете, такие к космосу, которые, в принципе, не требуют или не имеют ответа. Вот, например, зачем мы на физкультуре в школе прыгали через козла? Задумались? Есть какое-то здравое вообще объяснение этому? Может, просто тогда не было интернета, и учителя смотрели смешные рилсы вживую? Кто знает? Вообще вопросов много.
1: Почему?

0: Реклама на русском.
1: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55. Ноль плюс.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
4: У подножия горы все умные. А потом уж как пойдет.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове. 901-501.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В Ивановской области привели в порядок треть крыш по программе капремонта многоквартирных домов. Из 129 запланированных на этот год отремонтированы и приняты 45. На всех этапах выполнения работ курирует региональный фонд. Итоговую приемку проводят с участием управляющей компании жителей. Добавим, одним из приоритетных направлений программы также является обновление лифта. В планах заменить порядка 80 кабин. Аферисты намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают решить вопрос на месте. Как рассказали в пресс-службе МВД, лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в полицию. Кроме того, зафиксирован еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дроперстве. В таком случае следует положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Главное – не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам. В Иванове вновь пройдет фестиваль уличного кино. 15 августа в парке Харинка под открытым небом состоится показ отечественных фильмов. В детской зоне можно будет посмотреть все части мультфильма про Ивана Царевича и Серого Волка, а также современные сказки. На основной площадке посетителей ждет подборка российских полнометражных картин последних лет. Подготовка первоклассника к школе в России обойдется как минимум в 25 тысяч рублей. Об этом рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. В эту сумму входит форма, обувь, спортивная одежда, рюкзак и канцелярия. Эксперт советует не переплачивать за бренды, покупать до сентября только самое необходимое, а остальные вещи приобретать уже после начала учебного года, когда появляются скидки.
0: Новости, новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, его все называют «Конь». Ни за что не догадаетесь, почему именно «Конь». Рассказываю. Сначала его называли Тимур Лемур. А лемур из Мадагаскара — это король Джулиан. На английском пишется как Юлиан, сокращенно Юлий. А Юлий — это конь из Алёши Поповича. Вот такая вот логика. Кстати, группа «Добро», да, которую мы сейчас будем слушать, выбрала себе очень классное название «Добро». Да, вот. И позитивно, и такая игра слов. Знаете, о чем я сейчас подумал? А представьте, название для дуэта «Добрый конь». Мне кажется, звучит достаточно статусно.
1: Мне нужен твой совет —

Реклама на русском. За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263. Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Самая популярная фраза в любом походе. А знаете, что мы забыли?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901 500

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно отправлял посылку родителям, и сотрудница почты спросила, не хочу ли я промарковать посылку, чтобы она, ну, была с хрупким содержимым, чтобы грузчики это знали и не кидали, отнеслись осторожнее. Я согласился. Подумал, наверное, она сейчас наклеит такой, знаете, большой, огромный, яркий стикер. Ага. Синей ручкой на синей коробке она написала «Осторожно». Вот это маркировка, да? Надо было сказать, что это посылка для Сергея Лазарева. Почему я не додумался? Она бы ее лично доставила.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро! Русские
2: перцы! Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
3: Да. А там... тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
4: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не
3: куда
4: знаю, как
3: ты
4: с тобой.
3: Со мной улетел?
4: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Поздравок. ОГРН 108-870-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
0: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
0: 6+. Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Романа Архипова под названием «Все будет хорошо». У многих из вас с друзьями наверняка тоже есть такая какая-то коронная фразочка между собой. Вот у нас с приятелями такая тоже имеется. Однажды эту фразу сказала наша знакомая, говоря по телефону. Она там что-то послушала, потом ответила: «Ничего доброго, всего страшного». Вот казалось бы, да, перепутать всего два слова, а какой эффект?

Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. У меня тоже есть воспоминания, которые невозможно забыть. Стою рядом, в общем, с остановкой и краем глаза замечаю, что за отходящим автобусом бежит девушка. Думаю, человек опаздывает, надо помочь. Начинаю жестами всячески показывать водителю, кричать, чтобы он остановил автобус. Автобус с диким скрипом останавливается вот так. Девушка пробегает мимо. Занавес. Что, пришлось мне ехать?

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна моя знакомая недавно где-то вычитала, что для стройности ног нужно делать упражнение велосипед. Знаете, вот когда лежишь на спине и ногами так... Вот представьте такую картину. Ночь, муж и дети спят, она лежит на полу, наяривает на этом воображаемом велосипеде, и тут голос мужа из темноты. «А куда ты на ночь глядя поехала?» Кстати, если делать упражнение велосипед под песню Анни Лорак, эффективность повышается на 10%.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
7: Груша Вильямс 139,90. Перец грунтовой 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
8: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал в федеральные списки 9 партий на выборы в Госдуму. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, это 5 парламентских и 4 непарламентские партии. Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Предстоит избрать 450 депутатов. В списке для голосования включены более 3000 человек. Банки с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вирусов на телефоне. Это прописано в законе, принятом Госдумой в начале лета. При этом в документе нет единого определения вредоносного ПО. Каждый банк будет сам решать, какие программы считать опасными. Аналитики не исключают, что заблокировать перевод смогут даже из-за VPN-сервисов. Ранее сообщалось, что количество зараженных вирусами смартфонов в стране с начала года выросло на 70%. На пляжах Анапы из-за шторма временно запретили купаться. Жители и гостей города призвали к осторожности и попросили внимательнее следить за детьми, сообщает мэрия. Подобный запрет в городе-курорте уже вводили. Причиной также был шторм и сильное донное течение. В прошлом году Анапу посетили около 3 миллионов человек. В этом году, по данным Союза туриндустрии, турпоток в город-курорт вырос на четверть. Московский аэропорт Шереметьево перевез в этом году 13 тысяч животных. Грузовой терминал обработал около 2 тысяч авианакладных на перевозку питомцев общим весом свыше 230 тонн. Об этом пишет сайт РИАМО. Было много редких животных. Это в том числе амурские тигры, львы, европейские лесные коты. Значительную часть перевозок составили морские обитатели. В океанариумы разных регионов отправили в том числе бычерылых скатов, ржавую акулу-няньку и атлантического белопятнистого осьминога. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Миша Набоков.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской, и там в своей очереди ждали папа с дико непоседливой дочкой. Что она только не делала, разве только на голове не стояла? Хотя, по-моему, и это тоже она делала. И в какой-то момент мастер, который меня стригал, не выдержала и возмутилась. Сказала: смотрите, она же ест ваш ремень. На что усталый отец спокойно ответил: а это потому, что ей не хватает в организме ремня.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик ООО «Строим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501. Что слушает страна? Новое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: У Антона, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
1: ну,
3: расскажи.
1: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно?
4: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
4: Нет, мы с ним общались этой ночью, нормально.
1: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд, случайно?
4: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде я не доезжал.
3: И почему-то платные, за них надо было заплатить.
4: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
4: Где моя фотография, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью. Встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно издалека ко мне в гости приехал однокурсник. Пошли в магазин, а там была акция, что-то типа 3 бутылки лимонада по цене 2. Он меня отговорил. Всю дорогу бубнил: ты чего? Это маркетинг, у меня высшее экономическое образование. А потом в киоске у дома купил 4 хурмы вместо 3, потому что продавец сказал, что, внимание, на прилавке остается одна, ей тут скучно будет. Представьте, у человека высшее экономическое образование. Так что, если вы еще не слышали, есть теперь такой экономический термин. Хурме будет скучно, запомните. А лучше запишите. А еще лучше это выбить на камне.

0: Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
12: Я работаю сам на себя. Поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 49.

Денис Табоков, Старском радио вместе с вами. Именно столько раз мама сказала папе, когда он пытался пожарить шашлыки, мало огня, мало. Я недавно был в гостях у родителей, и отец как раз вот вспоминал свое детство, как бабушка прятала от него дорогие конфеты. Он находил их, а в обертке вкладывал пластилин, представляете? А бабушка потом эти конфеты дарила разным руководителям. Мне, кстати, с собой они тоже понадавали кучу конфет. Мы, конечно, посмеялись от души, но я пока каждую не проверил, не успокоился.

Миша Навок, авторском радио вместе с вами. И если как в песне Мари Краймбрери все прошло, но только не ваше чувство юмора, прямо сейчас откройте свою тетрадь личных афоризмов, что называется, и пришлите самую свою смешную шутку на сайт rusradio.ru, которую вполне возможно лично зачитает сам маэстро Антон Юрьев. А еще авторы, между прочим, получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Вот, например, Влада Соколовского часто просит спеть на бис. В смысле, вы не поняли? Ну, он в группе бис поет. Все вам объяснять нужно, а?

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. На этой неделе. Номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Ssangyong теперь KG. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Tour и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Tour с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
16: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
17: Что это за...

0: диджей. Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Алисы Морозовой, которая называется «Тысячу раз». И об этом можно действительно тысячу раз услышать, но лучше все-таки один раз в этом поучаствовать. Конечно же, я говорю про день рождения Русского радио, который состоится 2 августа, нам 31. Что вас ждет? Во-первых, грандиозный праздничный эфир, поздравления от любимых звезд, прекраснейшее настроение, впрочем, как всегда, и ваши любимые песни. А каждый час, внимание, с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым. Поздравьте нас, разумеется, с днем рождения. И, в принципе, все. Деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим.Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Магазинная наценка на социально значимые продукты впервые опустилась ниже нуля. Себе в убыток торговые сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи, морковь и капуста, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию компаний розничной торговли. Представители рынка рассказали, что убыточность социально значимых продуктов они компенсируют за счет товаров с традиционно высокой наценкой. По данным Росстата, средний уровень магазинной наценки с апреля по июнь составил почти 30%. В Госдуме назвали необоснованными слухами информацию об изменении сроков передачи показаний счетчиков воды. В парламентском комитете по ЖКХ отметили, что в последнее время появились публикации о сокращении периодов, в которые нужно подавать такие данные. По словам депутатов, сообщалось о том, что с 1 августа показания счетчиков воды якобы можно будет передавать не с 15, как сейчас, а с 20 по 25 число каждого месяца. В Госдуме также добавили, что любые изменения в сфере ЖКХ возможны только с 1 марта или с 1 сентября, но не с августа. Половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами. При этом со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались 70% граждан, пишет газета «Известия». В марте вступил в силу закон, запрещающий списывать плату за подписку с банковской карты, если человек удалил ее из сервиса. Ну и последнее. В России разработали ГОСТ на творожные сырки. Согласно государственному стандарту, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью и не должен прилипать к упаковке. Сама творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Из добавок разрешены в том числе ваниль, корица, изюм, курага, чернослив, а также кокосовая и шоколадная стружка. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Миша Набоков.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, сегодня у нас день смузи, поэтому этот стол заказов на русском радио будет таким немножечко модным. Сами понимаете, все-таки день смузи сегодня, да? А еще, я смотрю, сегодня день тигра и день персика, поэтому я, Миша Набоков, официально разрешаю в этом часе в своих сообщениях называть своих любимых тигр и персик. Пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Кстати, я кое-что заметил, не двигайтесь, просто не двигайтесь и ответьте, на каком глазу ресничка? Правильно, на правом. Можно загадывать желание.

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
1: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901-501.

0: Подписывайтесь на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.
2: И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Ну, не могу. Просто я пытался, но не могу не прочитать вот это сообщение. Азамат написал. Добрый день, всем хорошего настроения и позитива. Громадный привет отправляется в Набережные Челны. И все это специально для Альбины Александровны Чухно, которая, я уверен, заслуживает отдельных оваций, потому что девушка с таким именем не может не заслуживать. Цитата. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Люблю, скучаю, жду встречи. И это все написал Азамат. Ну, а я, Миш, хочу напомнить, что свои сообщения легко написать во все социальные сети Русского радио. Даже если вы сейчас, например, заплетаете косы, ничего страшного, одна рука на голове, другая печатает поздравления. Попробуйте.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
7: Такие мы удивительные люди.
6: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Женщина бывает не права только в двух случаях. Но в каких – никто не знает.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: заказов на Русском радио в самом разгаре. Добрый вечер. Всем летнего настроения желает Светлана. Большой привет Тольятти, всем дачникам. Муж Владимир и сын Даниил занимаются ремонтом, а Светлана жарит для них оладьи под музыку Русского радио. Прекрасный и полезный отпуск. Ну, с распределением обязанностей, мне кажется, Иван Соловьев бы поспорил, кто делает ремонт, а кто жарит оладьи. Ну ладно, Катя поздравляет свою подругу Таню с окончанием отпуска. Цитата: «Не грусти, отпуск еще будет». Эх, Катя, Катя, ну кто ж так успокаивает-то? Не грусти, отпуск еще будет. Когда он еще будет? Даже я уже прослезился. Так, Иванушки, покажите, пожалуйста, Кате, как нужно успокаивать девушку.
1: Господи,

наконец-то пришло время узнать, что же невероятного, теплого, приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках своего любимого мужа, Годунова Сергея. Валентина поздравляет с днем рождения. Цитата. «Дорогой мой человек, с праздником желаю тебе неиссякаемой энергии, верных друзей и удачи во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовольствие и достаток, а здоровье никогда не подводит. Оставайся всегда таким же сильным, мудрым и надежным. Твоя любимая супруга». Ну, это все, конечно, хорошо, но мы с Сергеем все-таки надеемся, что это не весь подарок. Правда?

0: Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте – 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте. Наше лето

0: обслугу экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Тор с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Нашел свое место в жизни, но оно как назло. Занято? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: таком можно только мечтать. Передать привет в столе заказов на Русском радио. Живьем в прямом эфире. Юлия Калинина уже готовится это сделать. Юлечка, привет.
1: Привет, привет. Я думаю, что к 22 я как раз буду в состоянии должной боевой готовности.
0: Ты по поводу приветов, поздравлений, да?
1: Ну, нет, конечно. Я по поводу того, что...
0: Что будет
1: раз...
0: после этого.
1: А, если все будет после, да? Да. Что-то такое. На самом деле, ты сегодня... У меня когнитивный диссонанс. Я настолько привыкла тебя видеть ночью в эфире, что сам факт того, что ты здесь, в студии днем, ох.
0: Слушай, я, если честно, боялся, узнаешь ли ты меня вообще.
1: Да, нет, я тебя узнала. Ты на свете всех милей, но ты же знаешь.
0: А почему ты меня узнала?
1: Ну, ты...
0: По походке?
1: Бородат, прекрасен, работаешь.

0: стоя пританцовываешь у микрофона.
1: Слушай, ну что ты все да, секреты
0: конечно,
1: тут раздаешь?
0: Конечно, конечно.
1: Давай, не в моем возрасте, скажем так.
0: Да, да, не в мою смену.
1: Все
0: да.
1: секреты. Слушай, по поводу смены я тебе желаю классного продолжения.
0: Спасибо.
1: Ну, а сам пойду, я не знаю, спать или есть, или...
0: Ну, все, отдыхай, все в общем,
1: сейчас
0: отдыхай.
1: Разберемся.
2: Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Островым Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняй в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока ваши телефоны и машины круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Иванове. 901-501.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше утро!
3: Русские перцы!
4: Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
5: Доброе утро. Главное про города. Хорошо, что у меня нету.
6: Да?
5: Я прям перепугалась.
6: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: С 7 утра по будням. Слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. При этом ведомство выдало независимым АЗС больше 50 предупреждений. Между тем, Кабинет министров определил меры для обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока. В Минэнерго оценили, какой дополнительный объем горючего туда необходимо поставлять для решения проблемы дефицита. Финляндия со следующего года отключит Россию от международного интернет-трафика. Страна перестанет обслуживать линии электропередачи, которые обеспечивают связь. Как пишет газета «Коммерсант», Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию, и обслуживать опоры Хельсинки стало невыгодно. Тем не менее, сильного влияния на российских абонентов это не окажет. Финляндия остается одним из главных маршрутов международного интернет-трафика для России, обеспечивая до 70% интернет-потока. Загранпаспорта со следующего года перестанут вписывать сведения о детях. Из документа также уберут графы «личный код» и «учетная запись». Как отметили в МВД, эти сведения потеряли актуальность. Кроме этого, изменится формат кода типа документа. Это связано с новыми международными нормами. Вместо одной латинской буквы теперь будет использоваться двубуквенное обозначение «ПП» для обычных загранпаспортов, «ПД» для дипломатических и «ПО» для служебных. Ну и последнее исследование показало, кто быстрее всех распознает телефонных мошенников. Айтишники и сотрудники банков. Они вычисляют злоумышленников менее чем за 3 минуты. Второе место в этом списке заняли правоохранители и охранники. Они распознают обман за 3 минуты 10 секунд в среднем. После завершения подозрительного звонка большинство опрошенных блокируют номер телефона. Каждый шестой проверяет банковские счета. Каждый десятый после разговора с аферистом не предпринимает никаких действий. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Ну да, тепла было бы неплохо, московские погоды, как всегда, оставляют желать лучшего. На самом деле, просто так мы делаем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну, например, открываем холодильник, смотрим внутрь, и как будто там могло что-то новенькое появиться, отпочковаться, как бы само по себе. Ну или, например, еще строим в голове идеальные сценарии того, что могло бы быть, если бы... Вот это, кстати, мой случай, я очень часто таким занимаюсь. А еще исключительно просто так рисуем кружочек, звездочки или человечков, когда болтаем по телефону. Кстати, болтать ногами мы тоже любим исключительно просто так. А главное, просто так, от нечего делать, не завести парочку летних курортных романов, а то знаете, как сезон заканчивается, а секретный роман остается и превращается в токсичные отношения. Оно вам надо. И если уж очень хочется сделать что-то вот совсем-совсем просто так, то сделайте доброе дело. Бабушку через дорогу переведите или порадуйте своего самого дорогого человека чем-нибудь нежным и приятным.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове 901 501.

это, конечно, вечная тема, когда этот парень сверху придумывает что-то, а ты должен с этим великим режиссерским замыслом как-то разбираться. И чувствуешь себя в этот момент так же нелепо, как на просмотре авторского кино, когда коротко, ничего не ясно, очень много заморочек, но вокруг сидят люди с умными лицами, говорят: «Да, да, какой интересный ход». И ты тоже начинаешь кивать и говорить: «Да, да, действительно, это очень необычно, это так оригинально, это так стильно». Ну, в общем, дорогие мои, я надеюсь, вы сможете справиться со всеми задачами, которые подбрасывает сама судьба. И этот день, среда, золотая середина рабочей недели, уже под занавес оправдает ваши самые смелые ожидания. Ну, собственно, что мы с вами можем ждать? Хорошего отдыха, в первую очередь. И пусть кто-то говорит, что времечко истекает, тем не менее, здесь, на русском, всегда время вашего хорошего настроения.

не говоря, все ла-ла-ла и воу-воу, которые исполнены голосом Сергея Жукова, имеют совершенно другой вес. Кажется, за минувшие три десятилетия множество классных треков было выпущено, но нет. Душа требует ремейков. Душа требует поставить на быструю перемотку все минувшие нелепые годы. И внутренний голос как бы намекает: а знаешь, нам еще так далеко до пенсии, а вот к студенчеству мы пока еще довольно близко. И да, мы молодые и прекрасные, да, у нас все лучшее впереди. Группа «Руки вверх» и «Студент» только что украсил эфир. А любимые ваши радиостанции, друзья мои, я надеюсь, что легкое, вот такое летнее студенческое настроение у вас хотя бы на мгновение, на 2,5 минуты, но все-таки захватило. А когда вы услышите следующий трек, который мы вам приготовили, я уверена, что душа ваша развернется и сердце начнет биться гораздо чаще.

0: Реклама на русском.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-2000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама.

0: 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
5: в ленте.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва.

0: тебе.
1: На самом деле, Максим Александрович тот самый человек, которого я всегда рад слышать в эфире любимого русского радио. И да, надеюсь, еще на годы вперед он в нашем эфире останется. Ну а вот насчет погоды нынешней могу заметить только одно. Улетай, туча, улетай, как пелось в одной популярной песне. Очень надеюсь, что погода действительно наладится, и вопреки прогнозам синоптиков, все-таки появится солнце над горизонтом. Друзья мои, как всегда, верим в лучшее и делаем все для того, чтобы прекрасное состоялось прямо здесь и сейчас. Не откладывайте на завтра. А студио Артур Пирожков и ближе к окончанию этого часа греченная премьера от Маши Вебер. Все это здесь на русском, ну а я, Юлия Калинина, обещаю не оставлять вас до полуночи. Поставлю все хорошие песни, которые есть в распоряжении, а их много. И на мое хорошее настроение можете рассчитывать как на свое собственное. Вот тебе моя рука, вот тебе мое плечо. Это я опять цитирую популярную песню, звучащую в эфире любимого русского. Всем доброго!

0: Русское радио. Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.
1: Если хочешь танцевать,

0: Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен сильный дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 90%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до плюс 20 градусов.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: грусти. Новая песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял 2 место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. В Савинском районе капитально отремонтируют автомобильный мост на дороге Ковров-Шуя-Кинешма. Он связывает регион с Владимирской областью, обеспечивает проезд до Савина со стороны Шуи. Работы на объекте идут по полосам. Подрядчик заменит асфальт и установит ограждение. На время ремонта организовано реверсивное движение. Всего в этом году на региональной сети дорог запланированы работы на 6 переправах. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.
0: Новости. Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ну еще в жару очень хорошо пить прохладительные напитки, пребывать в тени и, что самое главное, в приятной компании. Но я не могу не заметить, насколько удивительно быстро меняется наше настроение в зависимости от того, что творится за окном. Вот утром просыпаешься такой, смотришь, солнышко светит и думаешь, эхей, жизнь прекрасна. И ведь среда уже, кажется, осталось всего пару дней продуктивной трудовой деятельности, и все, можно отдыхать. А вечером начинается дождь, и градус на термометрах, и градус настроения начинают стремиться к нулю. Вот-вот замерзнут, а тут на помощь приходит любимое русское радио. Голоса любимых ведущих, самые классные музыкальные композиции, все это для вас в режиме 24/7. Я, Юлия Калинина, до полуночи вас не оставлю. Гости из будущего сейчас, Хамали и Наваи в самое ближайшее. Всем доброго, согреваемся.
3: Я как

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

Сбрасывать неприятные сюрпризы надо держать. Нет, не камень за пазухой, как вы могли бы подумать, нужно держать пачку чая дома. Казалось бы, штука совершенно элементарная. И у каждого на кухне в заветном шкафчике есть черный или зеленый, кто какой больше любит. Но есть одна маленькая секретная деталь. В этот чай необходимо добавить любимые фрукты. У кого-то это манго, у кого-то яблоко, кто-то предпочитает грушу, а кто-то и вовсе думает о том, что неплохо бы в свой напиток добавить карамель или ваниль. В общем, в любом случае, пусть вот такой напиток, холодный или, напротив, согревающий, будет где-то на расстоянии вытянутой руки. И вот тогда, не ожидая милости от природы, можно порадовать себя здесь и сейчас. Мари Краймбрери, давай не ждать на русском прямо сейчас. Впереди Филипп Киркоров, «Елка» и Авраам Руссо. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте. Если только что к нам присоединились, знаете, у нас хорошая погода. Добро пожаловать. Штаты!

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.

0: самом деле, по-моему, эта песня «Елки» предназначена для тех, кто сейчас занимается ремонтом или какие-то тяжелые работы на даче пытается провернуть. И вот ты тащишь что-нибудь тяжелое и сам себе напеваешь. Может, проще, надо проще. И ты стараешься изо всех сил и точно, следуя рефрену этой песни, делаешь все легко и просто. И вовсе не потому, что ты Халк, а потому, что ты вот такой счастливчик, который умеет легко относиться ко всему происходящему в жизни. Впрочем, надеюсь, что в целом все трудности обойдут вас стороной и дома, и на работе, и даже за рулем авто будете чувствовать себя максимально легко и комфортно. Впрочем, в компании любимого русского это, друзья мои, совсем не сложно. На себе проверено неоднократно, поэтому щедро раздаю вот такие бесплатные, казалось бы, совершенно очевидные советы. Музыку погромче и вперед. У нас впереди Авраам Руссо, дискотека «Авария» и «Яркая Зиверт».
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

я считаю себя очень везучим человеком, хотя бы потому, что этот вечер провожу вместе с вами. За окном дождливо, серо, пасмурно. А у нас здесь, в большой студии Русского радио, тепло, солнечно. И с той стороны эфира есть вы, друзья мои. Я точно знаю, что вместе со мной вы сейчас улыбаетесь и аплодируете любимым артистам, которых слышите здесь, на русском. И представляю, как вы человеку, сидящему рядом, кричите: «Нет-нет, подожди, сейчас потише, сейчас Дима Билан будет петь». Ну, а если мне вдруг становится грустно, я вспоминаю о том, что я и Зиверт, мы вообще-то с ней тезки. А значит, крутые девчонки. Девчонки, которые носят имя Юля. Я надеюсь, что все Юленьки нашей страны прямо сейчас улыбнулись, ну а все парни, которые носят имя Дмитрий, почувствовали себя любимыми.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы. Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды. Да. Ир, ну это актуалочка подъехала. Да. Потому что это сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
3: В наш век нейросетей-то, конечно.
2: Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
4: Уже, конечно.
2: Все.
4: А что, не похоже?
3: Что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «Эстео МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «Эстео МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль «Эстео МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Эстео». Не оферта.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио приглашает.
9: Здорово, кожаные мешки!
0: Гарик Харламов.
10: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
0: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
9: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
11: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
14: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Есть такой расхожий стереотип, что мы с вами, девчонки, чуть что, так сразу плакать начинаем, а мы все больше ведь на баррикады ходим, если разобраться. И скорее очень деятельно воспринимаем все неприятности, которые происходят в нашей жизни. Враг обнаружен, вижу цель, не вижу препятствий. И вообще пора выпустить специальное пособие для современных девчонок, как перестать острить и начать хандрить. Ну что, девчонки, пусть не романтическая хандра, ни печали каких бы ни было вас не трогает. Разве что такая, знаете ли, легкая романтическая грусть. Город 312. Останусь. Та самая песня, которая бьет точно в сердечко. Согласитесь. Слушаем на русском.

0: Реклама на русском. Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-00-263.
3: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Магазин «Бананза» – ваш модный шопинг от 50 рублей. Обновление коллекции каждый день. Ждем вас по адресу Иваново, набережная 7 и Куконковых 141А. «Бананза».
1: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь?
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Иванове. 901-501.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России почти остановился недельный рост цен. По данным Росстата, инфляция за минувшие 7 дней составила практически незаметные сотые доли процента. Рост цен на бензин замедлился, дизельное топливо впервые за несколько месяцев показало снижение. Что касается продуктов, за неделю выросли цены на сахар, куриное мясо и гречку. Подешевели овощи, капуста, картофель, огурцы, а также куриные яйца и сливочное масло. По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция держится в районе 6%, чуть ниже. Финляндия со следующего года прекратит обслуживание опор линий связи с Россией. Одна из финских энергетических компаний предупредила об этом российских операторов связи, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка. Собеседники издания уточнили, что Россия не поставляет в Финляндию электричество с 2022 года, и обслуживать опоры Хельсинки стало невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных интернет-каналов в Европу. В Москве на линию вышел 3000-й электробус. Он будет ходить по маршруту Киевский вокзал, метро Нагорная. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. До 30-го года планируется создать еще свыше 2000 инновационных машин. Транспорт производится на отечественных заводах, а их комплектующие выпускают предприятия в разных субъектах страны. Как отметил мэр, Москва помогает совершенствовать машиностроение по всей России. Столичные закупки стимулируют рост экономики и качество жизни в российских регионах, создают десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест, подчеркнул Собянин. Курсы валют на завтра: юань 11 рублей 72 копейки, доллар на четверг 79.36, евро по Центробанку 90 рублей 21 копейка. На этом у меня пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ну, друг, значит, друг. Трагедии в этом нет. Просто надо статус в соцсетях поменять и подарочки на дни рождения друг другу дарить такие, чтобы вторая половинка каждого из преданных бывших ни в коем случае не огорчилась. И если вы думаете, что дружбы между мужчиной и женщиной существовать не может в принципе, то поверьте, большинство наших соотечественников свято верят в это светлое искреннее чувство. По прошлогоднему опросу 58% мужчин и 65% российских женщин уверены в то, что дружба между мужчиной и женщиной совершенно точно существует, даже если они бывшие. Ну что, дорогие мои, неважно, какие чувства сейчас есть в вашем сердце, может быть, любовь превалирует, а может быть, дружба, пусть все будет просто хорошо. В компании любимого русского радио это совсем не сложно. Оставайтесь, наслаждайтесь жизнью. Сергей Лазарев сейчас, Жанна Фриске чуть позже. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

0: Реклама на русском. Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
1: Застройщик «Островым Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Картофель свежий 49,90. Баклажан 89,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 23 по 29 июля в высшей лиге.
4: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Иванове 901-501.

конечно, все будет, друзья мои. Я уверена, что прям завтра с утра пораньше начнется то самое счастливое завтра, о котором вам мечталось сегодня. Ну, бывает то, что-то не сложилось. Может быть, в делах, а может быть, в жизни личной, но так или иначе. Надежда на светлое, невероятное, праздничное. Она, безусловно, должна жить в сердце. А мы здесь на русском поддерживаем ее. И почти 31 год подряд это делаем. Заметьте, сообщаем вам в любое время дня и ночи, все будет хорошо. Миш Марвин у нас с вами впереди, Владимир Киселев и Артур Пирожков появится чуть позже, потом Мари Краймбрери и группа Челси. Слушайте, наслаждайтесь и помните, все действительно замечательно. Просто присмотритесь, прислушайтесь, вам понравится.

0: Ну, можно, конечно, любимые петь песни о самом замечательном на свете чувстве и обещать подарить вон ту звезду, но гораздо приятнее любовь деятельная, любовь заботливая и нежная. Вот представьте, вы летним вечером сидите на веранде, наслаждаетесь подмосковным воздухом, приобщаетесь к пленэру, и ни один комар не может дотянуться до вашей самой любимой, самой лучшей, а все потому, что у вас в руках волшебная палочка-отгонялочка, с помощью которой вы всех комаров, всех вредителей просто гоните в шею. Впрочем, если хотите побеждать комаров в стиле хай-тек, слушайте программу «Экологическая среда». Петр Кузнецов что-то интересное там узнал и про комаров, и про новые технологии.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Всем привет! С вами Петр Кузнецов. Сегодня предлагаю обсудить последний писк моды. Во Франции создали микродрон для охоты на комаров. Давайте разберемся, как он работает и в чем вообще его необходимость. Итак, парижские разработчики придумали маленькую беспилотную штуку, которая умеет догонять и уничтожать комаров прямо в воздухе. Устройство находит насекомых по звуку крыльев и может охотиться на конкретные виды, патрулируя территорию круглосуточно. Работает дрон автономно и не требует постоянного контроля. Технология обещает избавить людей от назойливых насекомых, безвредной химии или бесполезных ультразвуковых отпугивателей. Но их как будто бы и так стало меньше. Наверняка пожмет плечами городской житель. Сейчас разберемся.
1: Экологическая среда.
2: Вот москвичи, например, действительно заметили почти полное отсутствие комаров в июне, а в медиапространстве уже заговорили о затишье перед бурей. Экологи поясняют, что кровососущие никуда не делись, они просто изменили поведение в ответ на аномальные погодные условия – жару и ливни. И в этом сезоне во многих регионах сложилась именно такая картина. Капли комаров сбивают, а мокрая растительность не позволяет им нормально приземлиться. Губительны для этих ребят и тепловые удары – плюс 30 и выше. Их тельце буквально и очень быстро высыхает. Но как только внешние условия для насекомых станут приемлемыми, они сразу же покинут свои убежища и станут активными. Ведь наверняка уже проголодались. Это экологическая среда. Здесь мы заново открываем для себя окружающий мир каждую неделю. Так что до встречи.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 15+. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Шоу, кажется, спел десятки разных историй о чувствах, о любви, счастливой и не очень. Однако у самого Александра исключительно красивая и счастливая семья. Каждый раз с удовольствием смотрю его соцсети. Дети просто замечательные. Старшая барышня, а младший Аарон и вовсе прекрасен. Буквально пару дней назад Александр в соцсетях своих выложил фото наследника. И, надо сказать, парень растет невероятно крутой. А, кстати, под фотографиями есть подпись «Настроение исследовать мир». Если вы пока еще не до конца уверены в том, что этот мир исследовали от начала до конца, и точно знаете все чувственные, яркие проявления этого мира, то давайте делать это вместе, давайте наслаждаться каждым мгновением. И давайте, несмотря на скверную погоду, видеть любовь, радость и то хорошее, что есть вокруг.
1: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России впервые с марта подешевело дизельное топливо. Снижение стоимости хоть и небольшое, по данным Росстата, на сотые доли процента, но важна сама тенденция, отметили в кабинете министров. Ранее в правительстве заявили о стабилизации ситуации со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей. Это позволит провести полноценную уборочную кампанию. Злоумышленникам закроют доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Речь идет о так называемых сим-боксах, абонентских терминалах пропуска трафика. Подготовленная в правительстве законодательная инициатива позволит без суда блокировать сайты с объявлениями о продаже такого оборудования, пишут «Известия». Сим-бокс, вмещающий десятки сим-карт и модемов с антеннами, позволяет дистанционно совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов. Российские учителя очень ждали решения о придании им особого статуса, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова после встречи с педагогами Кемеровской области. Этот статус теперь закреплен указом президента, а в Кузбассе его дополнили инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Мария Львова-Белова также обсудила, как поддержать детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что увидела искренний отклик и готовность педагогов стать для детей таким человеком, который способен выслушать, понять и помочь. Ну и последнее. Названы отрасли с самой высокой конкуренцией за рабочие места. Сложнее всего устроиться на работу в сфере маркетинга и в IT-отрасли. Также большой конкурс при трудоустройстве приходится выдерживать бухгалтерам, экономистам и финансистам. Ранее опрос показал, что больше всех своей работой довольны медики и программисты. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, какой дождь в столице, просто чудо чудное. Сейчас смотрю за окошко и понимаю, что лужи буквально кипят. Я надеюсь, что в нашем столе заказов также будут кипеть страсти, в первую очередь музыкальные, ну и поздравительные тоже, куда уж без них. Координаты наши остаются неизменными. 916-003-105,7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках к вашим услугам. Пишите непременно. Иван Лебедев сообщает: доброго вечера, прекрасного настроения. Пусть эфир пройдет легко и весело, как обычно. Дорогой Ванечка, спасибо вам огромное. Поздравляю вас и всех Юлей с именинами. Действительно, есть такой праздник. Оставайтесь прекрасными, обаятельными и светлыми. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и радостными открытиями. Дорогой Иван, огромное-преогромное спасибо вам за теплые слова, за дивные поздравления. Очень рада, что вы есть. А сегодня есть разные праздники. Это уже Павел Кучеров делится. Например, День дождя. Хотя они нас уже утомили, все равно поздравляю. Всех с Днем Персика поздравляю, вкусно и полезно, а также всем друзьям теплый, светлый привет, тем более, что сегодня и День друзей в том числе. Дорогой Павел, вам также огромный привет. Александр Бабинчук сообщает: большой привет самой красивой, прекрасной девушке Ольге Рудаковой из Подольска. Люблю тебя, родная, от земли до солнца и обратно. Дорогой Александр, вам и Оленьке доброго вечерка.
0: Все будет хорошо.

уверена, что товарищ, который сегодня дышит полной грудью, это, конечно, новорожденный этого дня, 29 июля. Дорогие мои, с праздником каждого из вас. С днем рождения Стаса Волкова. Ему сегодня 15. Желаем счастья, здоровья. Пусть все загаданное обязательно сбудется. Ну, а мы тебя очень любим. Ты самый лучший. Дальше миллион восклицательных знаков. Мама, папа и сестра подписались. Ну что, дорогой Стас, будь счастливы. Я уверена, что все у вас в жизни будет хорошо. Я в это очень верю. Хочу поздравить друга Игоря Шестернина с днем рождения. Будь здоров, будь счастлив, пусть удача всегда будет на твоей стороне, пишет Лилия Астахова. Дорогая Лилия, вместе с вами поздравляю прекрасного новорожденного. Игорь, вам всего наилучшего. Я уверена, что и мечтания, и чаяния все воплотится в действительность.

0: нашем районе пока только дождь, и, может быть, где-то из открытых окон звучит любимая русская. Друзья мои, здравствуйте, доброго вечера, и еще раз добро пожаловать в стол заказов. Михаил Владимирский пишет, большое спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо вам. Дмитрию Каширскому большой привет, легкой дороги, приятного вечера и удачи завтра. Для всей команды русского пожелания всего наилучшего. Дорогой Михаил, вам доброго вечерка, и пусть дождливая погода вас никак не коснется. Алексей Власов сообщает, Оренбург на связи. Алексей, здравствуйте, очень вам рада. Передаю привет моим будущим коллегам в компанию Дом.ру. Возвращаюсь. Отдельный привет улетает моему будущему начальнику Владиславу. Это правильно, очень дальновидно. Привет также всем, кто мчит по трассе. Как всегда, не меняй волны, таксистам, тестомесам и врачам. От нас многое зависит. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира. Бодрящего кофе, отличного эфира, друг мой, с вами только так. За теплую-притеплую компанию большое спасибо. Друзья мои, пишите, жду именно вашего привета.
1: Стол заказов на русском радио.

Дима, еще раз здравствуйте. Пусть ваши любимые цветы, может быть, гладиолусы. У кого-то астры, а кто-то и вовсе орхидеи предпочитают. Обязательно будут вам подарены в ближайшее время. Вот такое пожелание. Людмила сообщает, хотел бы поздравить любимого мужчину Алексея. У него сегодня юбилей, 50 исполняется. Желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. С любовью и нежностью, пишет Людмила. Дорогая Людмила, вместе с вами поздравляю прекрасного новорожденного. Еще раз исполнение желаний и мечтаний. Пусть все будет хорошо. Большой привет моей доченьке Ангелине. Это Кристина нам пишет. Кристиночка, вам тоже большой привет. Большой привет мужу Артуру. Хочу сказать, не переживай, все будет хорошо. А также соседку Олю с днем рождения. Поздравляю, желаю всего самого наилучшего. Пишет нам Адема. Привет, любимая русская, я Богдан. Хочу поздравить сборную Испании с вторым чемпионатом мира в своей истории. Кстати, я за нее болел. Ну что, дорогие мои футбольные болельщики, вам привет большой. Мужская часть коллектива русского тоже вечно за кого-то болеет, но девчачья часть скорее сочувствует. Мария пишет, хочу передать привет доченьке Щеняевой Анастасии. Мы ее очень сильно любим, пусть она на нас не обижается. Вечно любящие мама и папа всем добра желают. Машенька, вам и прекрасной Настеньке, и супругу вашему большой привет. Ольга просит передать привет сестренке Танечке Упрямцевой из Нижнего Тагила, Свердловская губерния. Жду ее в гости. Она к нам в Москву прилетит 4 августа. О, скоро уже. Целуем всех. Дорогая Ольга, вам и семейству мои наилучшие.

0: Ну, дорогие мои, не знаю насчет как, а вот где, это абсолютно точно известно. Здесь, на русском, в рамках нашего стола заказов. 916-003-105-7. Привет и поздравления. Может быть, поздравления с годовщиной или самые нежные признания в любви до окончания этого часа. Все в ваших руках. Пишите как можно активнее. Любимого, дорогого мужа Ныркова Александра с 45-летием жена Татьяна поздравляет. Ну что, дорогая Танечка, вместе с вами желаю Александру быть счастливым, любимым, самым лучшим на свете мужем. Илья Третьяков передает всему коллективу рабочему Дмитрию большой привет. Всем добра, всем хорошего настроения. Илюш, вам и коллегам доброго вечерка. Анастасия Годунова передает привет всем, кто ее знает. Для тети Татьяны Павловой большой привет и поздравления с днем рождения. Дорогая Татьяна, вас с праздником. Настенька, вам доброго вечера. Карен сообщает, у нас с женой сегодня годовщина. Мы ее празднуем вместе с русским радио. Яночке хотелось бы пожелать тепла и уюта. Яна, Карен, вам долгих и счастливых совместных лет, огромного счастья.
1: Стол заказов на русском радио. Жизнь

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: 16-го. Желает всего самого хорошего и говорит «Прости меня». Михаил Суханов сообщает «Большой привет Анне Валерьевне Пеньковой из Калининграда». Желаю всех благ, побольше улыбаться, только хорошего настроения. От ветеринара большой привет. Анна Лебедева передает привет всем, кто ее знает. Всем хорошего настроения. В этот день и напоминаем о том, как дружба важна. Поставьте в подарок песню самую хорошую для меня и для всех моих друзей. Просит Маша из города Тольятти. Машенька, песня хорошая готова. Всем доброго вечера, друзья мои, за стол заказов. Спасибо.
1: Стол заказов Русского радио.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио.
1: Мама самый родной человек. Без нее очень пусто на свете. Мама это души оберег. Когда рядом она, солнце ярче нам светит.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В российских регионах существенно подорожал сахар. Так, в Новосибирске цены на него за две недели выросли на 10 рублей, до 80 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах до 100 рублей. В Татарстане к середине июля килограмм сахара пробил отметку в 75 рублей. Аналитики причины подорожания называют прошлогоднее перепроизводство и, как следствие, резкое снижение цен на сахар. На этом фоне в этом сезоне аграрии сократили посевы сахарной свеклы. В России призвали запретить так называемых раздолжнителей. Речь идет о компаниях, которые предлагают гражданам быстро избавиться от долгов. Как пишет газета «Известия», в последнее время значительная часть процедур банкротства физических лиц проходит с участием таких недобросовестных консультантов. Участники рынка предложили создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуру банкротства, и разработать единые правила, чтобы отделить честных юристов от недобросовестных посредников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды семерым бойцам из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского и Жуковского. Все они служат в отрядах «Барс» и бригаде беспилотной авиации. В зоне СВО бойцы решают широкий круг задач, в том числе противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют критически важные объекты и эвакуируют мирных жителей. В России к следующему году запустят цифровой конструктор юридических документов на основе искусственного интеллекта. Система позволит самостоятельно составлять юридически корректные бумаги и получать рекомендации, а юристам автоматизировать рутинные задачи. Как отметили разработчики, многие люди сейчас отказываются защищать свои права, потому что услуги юриста стоят дороже суммы спора. Конструктор документов упростит доступ к правовой защите. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, то, что 45 – прекрасный возраст, к сожалению, понимаешь, только 68. Это я вдогонку ушедшему столу заказов говорю, потому как понимаю, что те, кто отмечает 55-й день рождения, празднуют сегодня не менее громко и не менее весело, чем те, кто отмечает 18-й. И это действительно круто. Я желаю вам каждое мгновение жизни проводить так, чтобы не нужно было потом сожалеть, грустить, вот какие-то ностальгические воспоминания со знаком минус. Пусть этого не будет вовсе. Только рада, только хорошее настроение, каждое мгновение бытия. Вместе с русским это вполне реально, на себе пробовано неоднократно. Выше облаков нынче и под ними дожди сильнейшие, а у нас по-прежнему солнечно и очень музыкально. Владимир Пресняков на старте часа.

Здравствуйте! Если только что присоединились к нам, знайте, что вы вовремя, потому как у нас здесь на русском всегда время для старых верных друзей, а также для новых товарищей, которые появляются у нас буквально каждое мгновение. Я, Юлия Калинина, с вами до полуночи, потом мое место в студии займет Артем Сорокин. Как всегда, не даст вам грустить, скучать от 0 и до 7 утра. Это если по московскому времени, а который там час в вашем городе, совершенно не важно, потому что если вы вместе с русским радио, тогда все будет хорошо. Градусы прямо сейчас, потом сливки и Филипп Киркоров. Все это для вас.

известно про девушек с именем Луиза, что они не только яркие, немного эксцентричные, но и обладают тонким чувством юмора. Если у вас, друзья мои, с чувством юмора тоже все в полнейшем ажуре, рассказывайте, шутите. В общем, выплескивайте весь ваш позитив на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире неподражаемый Антон Юрьев. Но их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну а пока вы придумываете шутку очередную, мы здесь на русском будем вдохновлять вас песнями любимыми. Имин прямо сейчас, Полина Гагарина чуть позже, затем Дмитрий Колдун подхватит музыкальную эстафету. Всем доброго!

0: что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Да, приходилось мне слышать это утверждение, однако слушатели любимого русского радио получают 100% удовольствия и синиц, и журавлей, да сколько угодно. Тем более в те дни, которые являются праздничными, ну уж во всяком случае для нас, для ведущих и всей команды вашего любимого русского. 2 августа русскому радио 31. Вас ждут праздничный эфир, настроение самое отличное, поздравления самые звездные. А главное, помните, каждый час с 9 утра и до полуночи на кону 31 тысяча рублей. Да, вы не ослышались, именно так. Ваша задача самая простая – услышать специальный сигнал, затем сразу набрать наш номер и оказаться первым в нашем эфире. Дальше все просто. Вы нас поздравляете, подарок себе забираете. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо. Всегда забудем, что уже сказали, но

0: Реклама на русском. Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Выгляжу на все 100, а хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Вот говорят, примерно лет до 3 дети вообще не умеют делиться, и все то хорошее, что они видят, все то, что им нравится, они считают своим. Ну, вот так, априори. А могу вам сказать, что некоторые взрослые также делиться не умеют, а если и делают это, то скрипя сердцем. Я из числа последних. Приходится уступать теплое насиженное местечко коллеге моему Артему Сорокину. Артем, ой, не ту кнопку жму. Артем, сори.
1: Привет.
0: Вот теперь привет.
1: Юля, большой привет. Всем большой привет.
0: Ну вот, ты видишь, до какой степени не хочу уступать тебе местечко. Даже не ту кнопку нажимаю, понимаешь? То есть даже место
1: не в эфире. Отдам, никому не отдам.
0: Да.
1: Ну, на самом деле, Митя Фомин-то спел в этой песне не столько про «никому не дам конфетку», а «не буду рассказывать никому секреты». И это какая-то такая взрослая позиция.
0: И секреты тоже никому не расскажу.
1: Да, вообще, я читал историю этой песни. Митя говорил о том, что в какой-то момент не хочется делиться важными секретами, особенно в мире шоу-бизнеса, где друг другу все рассказывают. Вот хочется какие-то сокровенные штуки держать и никому их не доверять. Так что должна быть в каждом из нас такая коробочка, куда никто своими ручищами не лезет. Блюдечко с голубой каемочкой, как у Остапа Бендера.
0: Да, мне сразу вспоминается мем, который во Всемирной видел. Там Пандора стоит, проходит таможенный досмотр, у нее есть ящик, ей говорят, открывайте ящик. Она говорит, вы уверены? Ей говорят, да. Ну ладно, вы сами просили. И бамс, ящик Пандоры открывается.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Радиоканал «Русское радио Иваново». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановская область в лидерах по динамике оборота розничной торговли. Аналитики РИА Новости опубликовали рейтинг регионов. Наш край занял второе место из 85. Прирост оборота розничной торговли с начала года у нас составил более 12%. Эксперты также оценили и покупательскую активность. За 5 месяцев она составила 171 тысячу рублей на одного жителя Ивановской области. Почти 94% российских абитуриентов в этом году направили заявление в вузы в электронном виде. По данным Минцифры, такой возможностью воспользовались около 1 миллиона 300 тысяч человек. Самыми востребованными направлениями стали информатика, менеджмент, экономика, юриспруденция и педагогика. Чаще всего для поступления абитуриенты выбирали университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В вузы Ивановской области подано более 30 тысяч заявлений. В Савинском районе капитально отремонтируют автомобильный мост на дороге Ковров-Шуя-Кинешма. Он связывает регион с Владимирской областью, обеспечивает проезд до Савина со стороны Шуи. Работы на объекте идут по полосам. Подрядчик заменит асфальт и установит ограждение. На время ремонта организовано реверсивное движение. Всего в этом году на региональной сети дорог запланированы работы на 6 переправах. География популярных круизов по России заметно расширилась. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Путешественники стали активнее выбирать поездки в Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Стабильным спросом пользуются и маршруты по Средней и Нижней Волге. Помимо этого набирают популярность так называемые круизы-куски, когда туристы покупают не полный круговой маршрут, а только его отдельную часть, например, до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода.
0: Новости, новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Ну, домой мы сегодня тут в столице не ехали, а можно сказать, плыли. Кто плыл на машине, как на корабле, кто представлял себя на сапах с веслами, а кто-то и в ластах, в прямом и в переносном смысле. Весь вечер до самой ночи дождь лил в столице, и сейчас что тут моросит, вот смотрю из окна, а уже на выходных ближайших температур воздуха у нас в Москве поднимется до плюс 30, так что планы на выходные шашлыки, во-первых, а во-вторых, не расплавится. Ну, вообще, конечно, лето не пойми как. Какое у нас дождь, солнце, то плюс 30, то плюс 18, и так весь июль. Но, с другой стороны, не скучно, правда, друзья? Вот не соскучишься с нашим летом. Солнце внутри, на русском Иракле. Всем большой привет!

Юлия Савичева на русском радио потребила в отношении бывшего слова «дурак» в песне «Никак». Кстати, интересно, что на Руси до 17 века слово «дурак» имело положительный смысл и не было обидным, поскольку часто использовалось в качестве второго имени, чтобы оградить человека от воздействия злых сил. О как! Но с момента, когда дураками стали называть шутов и скоморохов на Руси, слово приобрело оскорбительный оттенок. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас, в 2026 году, слово «дурак», оно настолько безобидное уже в сравнении со всем тем лексиконом, который, нет-нет, появляется вокруг нас, что уже и нет смысла обижаться. Ну, или, как помните, Александр Сергеевич Пушкин писал своей жене нежное письмо с такими словами: «Какая ты дура, мой ангел!» Ну, какой оборот, а? «Какая ты дура, мой ангел!» 12 мая 1834 год. Так что, друзья, ну, в общем, ругаться-то, конечно, плохо, но иногда что-нибудь такое нежное можно так завернуть, что уже и не обидно звучит. Мы с вами впереди послушаем очень интересные песни. В продолжении Пушкина, наверное, Есенин прямо сейчас, Наваи и Мона, чуть позже Жасмин, Чай вдвоем, и не только. Я Артем Сорокин, это «Русское радио».

А мы не будем первые. Мы Николай Второй. Нет, мы Русское Радио. Мы и так первые, я вам так скажу. А на этих выходных в воскресенье единицу добавим к цифре 30, чтобы получилось 31.

Радиоканал «Русское радио Иваново» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 28 октября 2024 года. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-37-00414. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, не май, а август, уже послезавтра, в субботу 1 августа. И это, конечно, невероятно, и это, конечно, не очень хорошая новость. Как в том старом анекдоте на вопрос учительницы: «Дети, кто может объяснить мне слово «летописец»?» Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что это означает «лето кончилось». Совсем. Летописец. Да, август, он, в общем, как вечер воскресенья. Месяц, который нужно провести за 3 месяца. И я уверен, что мы с вами, друзья, так и поступим. Он пролетит как комета, а значит, надо действовать. Час новый, мы продолжим на русском радио с кометой. Ну вот, как намек на то, что август потерять мы не должны. Джонни. Все.

Оп, куда же я иду? Да, наверное, каждый человек задается вопросом, куда же я иду, куда все мы идем, как протекает жизнь, что будет дальше. Хотя есть такие психологи, которые говорят, что счастливый человек, он вопросами о смысле жизни особенно не задается. А если задается, то что-то тут не так, надо уже разбираться. Но не знаю, не согласен, как вообще человек может не задаваться вопросами смысла жизни? Вот смотришь на небо, на звезды, и сразу миллион вопросов возникает. Так что всем пожелания, искренние пожелания, чтобы на все мучающие вопросы мы с вами нашли ответы. И чем скорее, тем лучше. Ну и жили просто и счастливо. Например, как Артур Пирожков.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: О чем говорят мужчины, а выдержала бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит «звонит», а не «звонит», или что он носки по всей квартире разбрасывает. Да, вот это вопрос. Слова любви-то сказать легко, а вот носки вытерпеть, которые по всей квартире валяются, вот это уже посложнее. Но, слава богу, в стол заказов русского радио, который у нас уже в следующем части, летят все-таки не носки, по крайней мере, пока. Летят любовные признания, чем мы с вами и займемся в следующем части, друзья. Я Артем Сорокин. Принимаю ваши носки. Нет, приветы. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Ну, короче говоря, в следующем часе начнем общение.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем большой привет! Стол заказов начинается. Меня зовут Артем Сорокин. С этого мгновения принимаю ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Много музыки, много приветов, много общения, ну и просто хорошего настроения. Так, смотрю, какие у нас есть поводы сегодня, 30 июля 2026 года. Ну, например, Международный день дружбы. Нужно друзьям сегодня позвонить, передать привет или другу, или подруге. Но как-то мало. Вот еще какие-то поводы нужны. Ну, что-то по сусекам поскребать. День работников пожарной охраны в Таджикистане. А как вам такой козырь? Выбрасываю я сейчас на наш пульт русского радио. Как вам такой козырь? День пожарников пожарной охраны в Таджикистане. В Таджикистане нас тоже слушают, поэтому можете поздравить своих коллег. +7 916 003 105 7. Начинаем. Любимое русское радио, привет летит на крыльях из Магдебурга. Ну и, конечно, это мы, Аннет и Котик. Мы на даче под виноградными гроздями. Передаем привет в Москву, Питер, Череповец, Алатырь, Наташке Шопиной в Ейск, Наташке Вдовченко. С наступающим днем рождения, Аннет и Дима Шляхтенковой. Все, вот, друзья, вот с этого мгновения, с этого сообщения мы начинаем наш стол заказов. Уверен, час пройдет весело и интересно. Это русское радио.

0: Русского радио.
1: Привет, Русское радио! Хотим поздравить с днем рождения Елену Юрьевну. Это София пишет. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, благополучия, также успехов в работе и много-много сил от всего коллектива из Каменки. Соня, Лена, Света, Витя, Сергей, Севилья и Вера. Поздравляем, поздравляем. Привет, Артем! Передай друзьям и родственничкам, как написал Алекс. Алекс, это написал слово «родственнички». Я сразу вспомнил. Эй, родственник! Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был. 2 рубля. Так вот, привет друзьям и родственничкам. Народ, четвержок мы с ведущим Артемом встретили на полном позитиве, пишет Алекс. Так что вы не подкачайте, проведите как полагается, на ура. Всем девчонкам любви, ну а нам, пацанам, чтоб носки на месте. И парами. Спасибо, Артем. Алекс, спасибо за позитив.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто сказал, что любить Александра, друзья, нельзя? Можно любить Александра, друзья, и я регулярно смотрю, что, где, когда. А привет, Русское радио. Натали пишет: хочу передать привет Кирилловой Раисе, крепкого здоровья мамуле и больших радостных моментов от дочери Натальи. Так, смотрю, что еще у нас есть. Привет, Русское радио. Всем жителям поселка Федотова традиционный привет от Александра Калягина. Желаю всем слушателям Русского радио, чтобы неделя была легкой, приятной, естественно, в компании с музыкой Русского радио. Люба Толкачева, доброй ночи. Передаю самый большой привет своему парню Али. Говорю, что ты самый сильный и любимый парень на свете. Ты мой принц Али, твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Люба, ну, кстати говоря, не поверишь, вот буквально несколько дней назад заказал на маркетплейсе 4 книжки. Старенькие-старенькие. Они мне обошлись буквально там рублей 400. За все про все. «Сказка «Тысяча и одна ночь». Да, буду читать. Буду читать, перечитывать, вспоминать детство. Ну, естественно, Синдбад-мореход, естественно, Али-Баба и 40 разбойников. Ну вот, принц Али, парень Али навеял меня на эти воспоминания. Мне кажется, надо что-то такое перечитывать из детства, вспоминая, а как там оно было. Мы с тобой...

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается. Алексей Власов на странице ВКонтакте пишет: «Доброй ночи, Артем, Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит». Алексей, Оренбург вообще когда-нибудь спит или нет? Сегодня свой день рождения отмечает мой друг Никон Зайцев, потомственный врач города Оренбурга. Дорогой, счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Продолжай дарить людям жизнь с наилучшими пожеланиями. Алексей Власов из Степной Пальмиры. А также привет улетает всем тем, кто мчит по трассе, не меняя волны, таксистам, врачам, тем, кто работает в пекарнях. От вас многое зависит. Вам, Артем, бодрящего кофе, отличного эфира. Алексей, спасибо. Спасибо за поддержку и спасибо за такие теплые пожелания в ночи. Это важно. Плюс 7-916-003-105,7. Пишите в наши мессенджеры. Повторю еще раз и медленно. Плюс 7-916-003-105,7. Минут 20 у нас с вами еще есть. Передаю привет из Владивостока. Из Владивостока маме Наиле и папе Виктору. Солнечного и позитивного им дня. Это написала Флора. Ну что, продолжаем мы стол заказов. Мари Краймер и прямо сейчас, чуть позже Дмитрий Маликов. Меня зовут Артем Сорокин. Рад с вами проводить эту ночь. Где-то уже утро. Всем замечательного настроения. И пусть так дальше и будет в течение всего дня.
2: Что ты видишь,

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но жизнь-то можно начать с чистого листа, только почерк изменить трудно, вот это абсолютно точно. А узнаю по почерку Кристину, которая пишет из Техаса. Артем, солнечный привет из Техаса, отличного эфира, слушаю русское радио, слежу за сыном, мы на площадке. Верный слушатель Кристина. Кристина, какая замечательная фотография. Обожаю. Капучино, что-то такое сладкое, вот бы с удовольствием тоже сейчас выпил кофейку и съел что-нибудь сладенькое. Так, здравствуйте, Русское радио. Передайте привет из Петропавловска-Камчатского моим коллегам по бухгалтерии Елене и Виктории. И поставьте для них хорошую песню. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Александры Калягина. Хочу пожелать всем слушателям Русского радио спокойной ночи, приятных слов, приятных снов. Ну, Александр, не всем, потому что многие-то уже просыпаются, многие давно проснулись. У многих активно рабочий день, например, как на Дальнем Востоке. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет всем, кто слушает нас в Краснодаре, кто слушает вас в Краснодаре. Это написал Антон. Доброе утро. У мамы, значит, была коробка конфет. Мне очень хочется их попробовать, и я потихоньку открывала эти конфеты, пишет Лариса. Лариса, это замечательно. А кому привет-то будете передавать? Это мы выясним в следующий раз. Пишите +7 916 003 105 7.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов заканчивается, но есть еще у нас немножечко русское радио. Огромный привет из Лос-Анджелеса. Григорий пишет: передайте привет моей любимой жене Олесе. Ей совсем скоро идти рожать. Она немного переживает, но мы знаем, что все будет хорошо. Любящий муж Григорий и сын Гриша. Ну, конечно, все будет хорошо. Вообще, русское радио – это такой хороший талисман, в том числе и для рожениц. Все прекрасно знают, что если слушать русское радио перед родами, то все обязательно будет хорошо. Я даже по себе знаю, друзья, вот просто не то чтобы я рожал, а в том смысле, что если берешь лист и пишешь «все будет хорошо», прикрепляешь его на стене, допустим, в квартире, и вот как-то смотришь на эту надпись и думаешь: а действительно ведь все будет хорошо. И она как-то вот даже, не знаю, озаряет пространство, что ли, вносит какой-то оптимизм в комнату. Попробуйте, работает. Доброе утро, почти что доброе утро, Артем, скоро в школу. Валентина Баранова пишет: отпуск финиширует, а сердце, как в песне, плачет и радуется. Скоро-скоро встреча не с дачей, не с детьми, внуками, родственниками, а с любимыми учениками и их замечательными родителями. Всем им пламенный привет адекватности и взаимопонимания нам всем. Абсолютно точно, Валентина, поддерживаем. Наталья Новичкова: мира нам всем. Лилия Ковалева написала ВКонтакте: доброй ночи, Русское радио. Юра любит Лилию из Луганска. Передайте на всю страну. Все, друзья, вот так вот оптимистично, с настроением любовным завершаем мы стол заказов, но я, Артем Сорокин, готов вставить для вас лучшие, любимые песни в следующем часе.
0: Стол заказов русского радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.